Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

этом часе ты услышишь Nickelback. In Excess. Joe. Crazy Town. Дальше больше. В Москве 4 часа утра.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел. Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
2: О HeadHunter Grand 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
3: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
4: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
5: Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

новом часе на максимум. The Offspring. Oasis.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специально условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: До 18 октября фонд «Жизнь как чудо» и «Автору» проводят акцию «Папы рулят». Папы собирают 6 миллионов рублей на перелеты детей с заболеваниями печени в Москву на жизненно важное обследование. Поддержать их можно на сайте papyrulet.rf. Информационный партнер «Радио Максимум». 0+.
9: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

максимум. Новое. Royal Blood. 10 over 10.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О HeadHunter Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.
1: Отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
3: В Москве 7 часов утра.

0: Эй-эй!
1: Привет, друзья! Всем доброе утро! Здравствуйте!
0: Здорово!
1: В эфире утреннее шоу на радио «Максимум». Это понедельник, 12 октября, и мы начинаем с погоды. Плюс 11 в столице. Облачно, с прояснениями. Слабый дождь. Вижу, идет со стороны Звенигорода. С 9 часов утра и до 16 накроет столицу. А так, в общем и целом, будет плюс 16. Хорошая осенняя погода.
0: Ну, тогда возрадуемся же, товарищи.
1: Аллилуйя, братья и сестры. Здесь, в этой студии, эксперт в области мощных фитов Дмитрий Шиманский.
0: Фиты, это вот, чтобы взрослые понимали, это когда один артист записывает или выступает... коротенечко, там, одну песню буквально с другим артистом. Вот так я пел вчера на сцене одного из московских клубов с группой The Twin.
1: Да,
0: спели песню про экспресс. Страшно, конечно, немного. Потому что люди
1: приходят... вообще не понимаю, как ты запоминаешь другие песни.
0: Не знаю, особенно тех же еще высосан из пальца.
1: Да, по-дебильному написано.
0: Максимально просто. В общем, ну, а и там же еще чужая аудитория. То есть ты приперся, понимаешь, в чужой монастырь своим уставом. Поэтому сильно не выеживаться, как говорится. Нужно петь спокойненько, тихонечко.
1: Ну, они смотрели на тебя влюбленными глазами.
0: Вот потому что недолго.
1: Ты еще выше всех, кто на сцене на две головы, а?
0: Это точно, я как с детьми там, действительно.
1: Такой Степа зажал.
0: Этого погладил, этого приобнял.
1: Дед Мороз.
0: А Чаки Бой поддерживал такой?
1: Поддерживал, конечно. Я вчера как в школе, я приехал, чтобы снять, где Димочка поет. Я всячески кричал. Я говорю, давай, давай, родной. Я говорю, круто, пацаны.
0: А он громче орал, чем я пел.
1: Круто. Вот так сильно мы дружим с Шиманским, а не только по работе. Ну а по работе у нас что сегодня? В этом часе у нас будет и розыгрыш рамки для автомобильного номера в «Автофакте». И автовопрос мы зададим. Потом у нас будут темы раскатные, аудиоконкурс со всяческого. Разного рода призами. Музыка будет классно звучать в этом часе, Smash Mouth и Evanescence, Depeche Mode, Him, Noaka, Bon Jovi, Limp Bizkit, My Chemical Romance, прямо сейчас Metallica, Fuel. Круто, мощно, громко, все вместе.

0: Собчак и Шуманский.
1: My Chemical Romance с веселой песней о молодежи. Да, друзья, это не про нас с вами. Для нас с вами, старичков, приготовили шновости.
0: Шновость на радио «Максимум».
2: Не знаю, какие у вас планы на период 6-12 месяцев.
1: Так.
2: А вот крупные игроки ИИ рынка сообщают, что восстание этого самого ИИ произойдет как раз-таки в течение этого довольно короткого периода.
1: Год, да, нам осталось?
2: Да, совершенно верно. Согласно изданию, руководители Open AI и других ИИ-компаний в закрытом режиме готовятся к этому самому восстанию.
1: Понятно.
2: Масштабные кибератаки, банковские системы, электричество, водоснабжение — все это может остаться в прошлом благодаря находчивости современных ИИ-систем.
1: Так вот к чему все это время нас готовят.
2: Именно.
1: И именно.
2: Специалисты ИИ-безопасности, я уже заикаюсь, предупреждают, что все, о чем идет речь, реальность абсолютно, потому что скорость обучения этих ИИшничеств происходит таким темпами, а вы не доположь, он себя же и осознать может рано или поздно. Понимаешь, проснется ИИ утром, включает компьютер, он такой: а чё я вообще сижу здесь?
1: Почему я должен, да, присмыкаться?
2: Почему я должен, да, извините, вот захотел и сделал.
1: Надо уже учиться как-то обращаться с ними правильно.
2: Да надо...
1: называть самого главного, да? У них же будет кто-то главный.
2: Стопудово.
1: Ваше ИИшество. Или ИИшничество. В любом случае, ребята, если восстание машин не будет как в «Терминаторе», тогда даже не думайте восставать.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Мобильное приложение «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Шуманский.
1: Легкая лимбискатура с утреца пораньше. My Way в эфире утреннего шоу на Радио Максимум.
2: Ну, это отличный разогрев для того, чтобы подготовить себя, свой мозг к игре в WTF, которая грядет. Мы будем разыгрывать сегодня рамочку для автомобильного номера.
1: Наконец-то, скажут многие.
2: Вся прошлая неделя у нас в этом смысле не удалась, потому что разыгрывали мы не ее.
1: Зато люди на футбол сходили.
2: Да, а вот теперь зато эту реликвию можно будет получить от нас, сыграв в интеллектуальную игру, где вам будет предложено три каких-нибудь классных факта, два из них реально, один выдуманный, а тему пока не скажу, потому что это должна быть интрига.
1: Друзья, после такой интриги ждем ваших заявок на участие в игре WTF, куда расскажет специально обученный интригующий мужик.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: Почувствуйте же.

0: жизни в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
3: Что если один автомобиль может быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
5: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» ора «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
6: Давай по-настоящему.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
6: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: и Шуманский.
1: Прости, любимый, но Окан, так получилось. Играем в «Вотафакт» прямо сейчас.
0: «Вотафакт» на радио.
2: А помнишь, ослик-суслик на Окан, на
1: Ослик-суслик и Иван сегодня с нами. Доброе утро, здравствуйте. Первый, я второй, прием. Вот, видите, что значит звонить? Дозвониться на радио, через радио.
2: А ну-ка, Иван, еще раз попробуй.

0: Ваня, привет, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Вот он вернулся к нам.
2: Хорошо, но Иван, кстати, напрямую связан со связью. И до этого у нас в переписке с ним, вот на рабочем компьютере, вижу, что у него куча антенн дома. Короче, какое-то вещательное гнездо практически.
1: Радиолюбитель, да.
0: Слушай, а ты был в детстве радиолюбителем?
1: Естественно.
0: Ну, я имею в виду, в кружок ходил, да?
1: Да, прям и морзянку изучал с 6 лет.
0: Паял вот это все, да? То есть ты можешь,
1: да,
0: в принципе,
1: полностью.
0: То есть ты своими собственными руками можешь радио собрать?
1: Да, приемник, передатчик.
0: Это нужно человек на...
1: Телегатор, зателеговать можно.
0: Это тот самый человек, который нам нужен на...
2: Постапокалиптическом мире.
0: Постапокалиптическом мире. Именно так. Хорошо, что у нас есть его номер теперь. Ладно, давай выигрывать рамку для автомобиля в номер. У нас 3 факта для тебя припасено. 2 настоящих, 1 придуманный шиманским.
2: И сегодня мы отмечаем Международный день дайвера. Непонятно, почему в такое странное время это происходит.
0: Странную погоду, да.
2: И я нашел их словарь, термины, которые они используют. И прямо сейчас они тебе будут предложены.
0: Дайверский сленг.
2: Да.
0: Включаю тревожную музыку. Поехали.
2: Каждый уважающий себя дайвер иногда произносит такие словосочетания, как пони-баллон.
0: Так.
2: Запотевший пузырь.
0: Так.
2: И термоклин.
0: Вот такие дела у них там происходят на дне океана.
1: Ух ты. Так.
2: Пони-баллон.
0: Пузырь, запотевший
2: пузырь и термоклин. Что из этого не дайверский сленг?
1: Блин, вот похоже все-таки последний, третий вариант.
0: Термоклин? Да, мне кажется, очень хорошо звучит. Мне кажется, просто вот запотевший пузырь, это как будто не только дайверское. Во многих работах могут использовать запотевший пузырь.
1: Да,
2: но могут его уволить.
0: Но пока никто не видит.
2: То мы не можем, кстати, с тобой.
0: Мы не можем.
2: Сразу станет понятно.
0: Да. Ну, не знаю, иногда по праздникам...
1: У всех будет заплетаться язык.
0: Не, мы пробовали пару раз, не очень получается. Вот, но пришло время выбирать, Вань, давай быстрее. Первый, второй, третий.
2: Выбери частоту.
1: Ну, давай второй попробуем, пропусти.
0: Ваня, как и многие, выбрал почему-то пузырь.
2: Ничего страшного, сейчас все разъясним. Итак, пони-баллоны — это небольшие баллоны с воздухом, которые дайвер может носить с собой в качестве аварийного запаса. Термоклин — когда температура воды внезапно падает. В некоторых местах для глубоких погружений есть драматические термоклины, где вода внезапно становится очень холодной. И запотевший пузырь — это не дайверский термин.
0: Нет, ты заметил, что Ваня выбрал другое, но мы все равно его заставили выбрать.
2: Конечно.
0: Запотевший.
2: Мы привели его за руку.
0: Потому что он наш родийный человек. Давайте поздравим Ван с победой.
1: Ура!
0: Сегодня.
1: Ура!
0: Получает рампу для автомобильного номера, который приклеит себе на автомобиль и будет разъезжать с огромной антенной. Спасибо тебе, Вань, большое за... Именно так. Спасибо тебе большое за игру. Финальный вопрос тебе.
2: Сколько важной и ценной информации можно узнать, если дома соорудить собственную радиостанцию?
1: Максимум!
0: Да!
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны — это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 500 40 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
7: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
8: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно –

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Процента. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, номер 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
5: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Волчак и Шуманский.
1: Хим с утра пораньше в эфире. The Funeral of Hearts. И с утра пораньше в эфире After Vapros.
0: Автовопрос на радио Максимум.
2: Guns and Автовопроузес.
1: Вопрос.
2: Значит, инженеры Мичиганского университета совместно с Toyota Research Institute разработали невиданную доселе систему надувных шариков, которые интегрированы прямо в руль автомобиля.
1: Так.
2: В чем суть? Если машина оборудована автопилотом или полуавтоматическим управлением, то есть она сама за тебя принимает решение, что сейчас будет перестраиваться, например, то шарики, которые встроены в руль, надуваются. Вот она планирует перестроиться влево, машина, слева шарики надуваются, и ты чувствуешь их тактильно.
1: Какая-то клоунская машина получается.
2: Да, если вправо собирается перестроиться, то где надуваются шарики?
1: Справа.
2: Справа на руле, соответственно, у тебя хват руки, вот где там они находятся. И выходит, знаешь, как вот больше всего удивляет сама возможность машины в принципе самостоятельно ездить. Потому что, ну, крайне, кажется, эта система пока еще неустойчивая.
1: Хочется отобрать у вас самое святое, да?
2: Она убирает удовольствие от управления авто.
1: Да.
2: Другое дело, есть некоторые в управлении машины моменты, вот которые хотелось бы делегировать. Например, парковку. Многие люди ненавидят
1: парковаться.
2: Да, и такие системы уже есть. Но, может быть, еще какие-нибудь моменты управления хотелось бы отдать этому роботу.
1: То есть, что вам, дорогие друзья, автолюбители, радиослушатели, хотелось бы убрать из вождения автомобилем, правильно?
2: И отдать это роботу.
1: Какую-то часть. Напишите 8926-007-1037 в мессенджер Макс, а мы прочтем.

0: Собчак и Шуманский.
1: Ребята, рассказывайте нам, что вы не хотели бы делать в своем автомобиле от слова совсем.
2: Андрюха говорит, что хотел бы, чтобы машина самостоятельно замаргивала встречное авто тех, кто едет с дальним светом или ненастроенными фарами ближнего
1: света. Неплохая система.
2: Да.
1: Константин хотел бы начать уже про заправку, спрашивает, можно ли. Всегда было можно.
2: Стартуем. Автоматический ароматизатор воздуха, чтобы, проезжая люки или городские помойки, авто само определяло и очищало воздух в машине.
1: О, классная функция. Вызвать свою машину к себе как такси, но другой конец города.
2: Идеально. Класс. Подача, самоподача, правильно?
1: Самоподача своей же машины, да.
2: Прикольно. Чтобы машина сама говорила, что в ней сломалось, а не отдавать ее за бешеные деньги на диагностику.
1: Доброе утро, Чиж. Честно говоря, конечно, это все удобно. Не хочется превратиться в амебных людей, как в мультике Валли.
2: Точно.
1: Понимаешь?
2: Да, это, кстати, напрягает. Сама на мойку ездит пусть.
1: Да, или сама на ТО. Мойка, заправка, вот это все ненужное. Ну и Роман, он правильно говорит, если лишать себя удовольствия от вождения, то личный автомобиль превратится в такси.
2: Идеально.
1: А нам этого не надо.
0: Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и включайся. Реклама.
3: До диплома еще далеко.
4: Зато квартира уже рядом с университетом.
3: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: С 12 по 16 октября в утреннем шоу Чака и Шуманского возвращение рубрики «Москва на максимум». Чак и Шуманский расскажут тебе, как сделать эту осень по-настоящему яркой, насыщенной и увлекательной. Тебя ждут прогулки по главным паркам столицы, познавательные экскурсии по музеям, посещение исторических достопримечательностей и памятников архитектуры.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.
1: Подключайся к эфиру и проведи эту осень на «Максимум» при поддержке правительства Москвы.
2: 12+.
3: Скидка!
4: Скидка!
3: Многоэтажная.
4: Многоэтажная. Многоэтажная.
3: Рассрочка.
4: Рассрочка. Рассрочка.
3: Беспроцентная.
4: Беспроцентная.
5: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
6: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом.

0: Если в ад, то без светофоров. AC/DC. Одни одинешеньки в этом мире. The Rasmus. Ну и с грязи в князи. Up from the bottom, Linkin Park. Все это и многое другое в новом часе на радио Максимум.
1: В Москве 8 часов утра.

0: Снова здравствуйте, друзья. В эфире утреннее шоу на радио Максимум.
1: Hello.
0: Тут Чак, тут Шиманси, тут термометр огромный, который нам показывает, какая температура сегодня в столице. Плюс 12, говорят, прямо сейчас, облачно с прояснениями. Дождик уже перенесли на 10 утра.
1: Пробкометр тоже у нас есть. 3 балла показывают всего в Москве. Знаешь, такое ощущение, когда чуть-чуть попрохладнее, сжимаются пробки тоже, съеживаются.
0: Тебе нравится погода вот сегодня?
1: Я счастлив, когда такая погода.
0: Я счастлив, потому что мы были в Питере на выходные.
1: Не, во-первых, свежо.
0: Ну, там просто невозможно. Там моросит все время, ветер такой дует страшный. И кажется, что вот-вот начнется, а оно все никак не начинается.
1: Но там бы я бы, конечно, градусов 10 накинул еще сверху.
0: Накинул бы, но это уже было бы тогда не Питер, а Рио-де-Жанейро.
1: Тем временем, блюдо кажется людям полезнее и вкуснее, когда соус подается отдельно, а не распределяется по еде. Японские ученые выяснили, что необходимо класть рядышком все дополнительные ингредитосы, да, они вот. Я тоже за.
0: Ну, в этом есть свой смысл, да? Зачем васаби впихать в суши, если
1: вот абсолютно можно. Точно. Или возьми, например, вот все, что со сметаной поедается обычно. Допустим, пусть будет вареник какой-нибудь. Некоторые пельмени едят. Размазать.

0: Это значит сделать вот эту кисленькую массу.
1: Да.
0: А рядышком ты макнул в холодненькую. Разница температур получается.
1: Но с оливье такой не прокатит.
0: Оливье другое. Но оливье целиком холодный.
1: Но это салат. Салат это вообще другое.
0: Давайте, значит, тогда возьмем за основу вот эту прекрасную новость.
1: Про еду это я всегда, да.
0: Вкусный мэтч, еда у нас.
1: Вкусный волшебный мэтч, давайте.
0: Сыр в вашем доме используется только для того, чтобы посыпать им макароны.
1: Да.
0: Готовы признавать грибы съедобным продуктом исключительно в сочетании с жареной картошечкой?
1: Да!
0: А может быть, вы ни разу в жизни не пили кофе без молока или сливок?
1: Всякое бывало. Рассказывать без какого дополнительного ингредиента или целого блюда вы не можете есть какие-то конкретные продукты. Все это делаем, конечно же, мы на 8926 007 1037 в Messenger Max, а мы с Дмитрием Николаевичем читаем.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
0: Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Заряжай свой смартфон музыкой. Цифровая платформа «Радио Максимум» в мобильном приложении или на сайте, в умной колонке, телевизоре и смарт-часах. Выбирай свой формат и слушай максимально. Приложение доступно в App Store и Google Play. Слушай максимально. Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Москва на максимум.
1: При поддержке проекта «Парки Москвы».
2: Ну что, поздравляем всех с возвращением в эфир рубрики «Москва на максимум». Теперь у нас точно не останется отмазок в духе «А давай лучше дома посидим, я все равно не знаю, куда пойти».
1: Вот-вот. Сейчас у вас каждое утро будут появляться новые точки интереса.
2: Ну, с чего начнем? Какие там еще у нас неизведанные уголки Москвы?
1: А давай начнем с парка Горького.
2: Шуманский, ну ты серьезно? Ты бы еще Красную площадь предложил. Ну, кто из москвичей не бывал в парке Горького?
1: Ну, во-первых, наверняка кто-то не бывал. Как и на Красной площади, кстати, тоже. А во-вторых, ты вообще в курсе, что его реставрируют полным ходом? И что парк Горького, по которому ты гулял лет 5 назад, и парк Горького сейчас, это вообще не одно и то же.
2: Ну все, начинается игра «Найди 10 отличий».
1: Ты если встанешь у главного входа, сразу найдешь все отличия. Там как раз арку у этого самого входа уже доделали. Там сейчас все по красоте. И фасад, и кровлю, и двери, и ограждение смотровой площадки. Все отреставрировали под ключ. А чтобы эту красоту было не только под солнцем видно, добавили подсветку.
2: То есть отличие только в реставрации. Было старое, стало новое.
1: Ну я же тебе говорю, встань у главного входа. Там же тебя еще и новое благоустроенное пространство будет ждать, а не просто пустырь с тротуарной плиткой. Прогулочные дорожки, лавочки, 15 тысяч растений вокруг, всякие разные арт-объекты.
2: Так, а в самом парке этого всего нет?
1: Ну ты пока в сам парк не пройдешь. Арку доделали, и сейчас историческую ограду парка доводит Дума. И чтобы они вместе красиво и гармонично смотрелись. Но обещают до конца года все закончить. А там и парадный вход для посетителей откроют.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Все говорят, лето закончилось. А у нас новый сезон завтраков на набережной, пикников у реки, пробежек в парке и водных прогулок.
4: Остров Аддонстрой. Курортный центр столицы на Москве-реке. Живите там, где лето не заканчивается. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Издательский дом «Коммерсант» представляет обновленную цифровую платформу «Коммерсант.ру». Еще быстрее, удобнее и технологичнее. Умный ИИ-ассистент, бесшовный интерфейс, исчерпывающий контекст событий и персональная лента новостей. Доступ к информации в одно касание. Максимум скорости, интуитивный дизайн и мгновенная адаптация. «Коммерсант.ру». Все по-новому. Сохраняя главное. Реклама 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Вкусный матч — тема утреннего шоу. Вы рассказываете, без какого дополнительного ингредиента или целого блюда вы не можете есть какие-то конкретные продукты.
2: Чай без лимона вообще не пью. Лимон — один из самых важных продуктов в холодильнике.
1: А почему так получилось, да, что человек без лимона вообще никак и никуда? Ты вот лимон когда последний раз ел?
2: Я лимон с водой люблю, газированный
1: я
2: особенно.
1: Я последний раз лимон ел, когда мы в поезде ехали в Санкт-Петербурге. Я решил с нашим турменеджером, как говорится, трехзвездочную бутылку откупорить. И мы решили, что это должно быть так. Должен быть лимончик порезанный, должна быть шоколадочка.
2: Специалисты утверждают,
1: шоколадочка молочная,
2: что лимон портит вкус вот этого всего.
1: Ты думаешь? Вот зачем тогда лимон в холодильнике? А вот объясните мне, люди, вот, которые рыбу жарят, а потом сверху вот так выжимают половину
2: хорошее
1: лимона.
2: Хорошее сочетание.
1: Потом второй, а отвратительно.
2: Ну почему? Это как кисло-сладкость.
1: Ну омерзительно.
2: Ну как?
1: Вот, ну для меня это неприемлемо.
2: Фрикадельки с брусничным соусом.
1: Это окей, ну как можно лимона взять
2: Ну он придает вот этого.
1: Не придает.
2: Там же ведь остается не чисто лимоновый вкус, когда ты поливаешь рыбу. Он миксуется.
1: Ну не придает.
2: Ну тебе что, приготовить, чтобы нормально...
1: Ну приготовь мне, пожалуйста, чтобы я понял, зачем это делать.
2: Семгу, стейк, значит, на огне.
1: Ну, он теряется вкус стейка от семги.
2: Опять-таки, а вот устрицы, туда тоже капелюшечку можно, чпонь. Ну,
1: не, с устрицами разговор отдельный, вообще жрать нельзя никаким образом.
2: Я говорю с человеком, который просто отсутствует вкус.
1: Нет, хлеб с майонезом тогда еще можно с устрицами, когда справиться, но так, что просто...
2: Вот, по поводу майонеза. Таечка пишет, это не национальность, а никнейм.
1: Так.
2: У меня муж все ест с майонезом. Мне кажется, если бы он пил кофе, он бы его и туда добавлял.
1: Я думаю, что пока вы не знаете, пока вас нету рядом, он это и делает. Друзья, очень интересная тема нам сегодня досталась. Возможно, мы даже подеремся. Рассказывать, без какого дополнительного ингредиента или целого блюда вы не можете есть какие-то конкретные продукты. Все это будем обсуждать после рекламы Queen и Linkin Park.
0: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Комплекс». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая! Лепота!
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рынка для всех страховщиков агентства страховых новостей по итогам 2024 года.
9: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
10: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS75+, в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
11: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
12: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции

0: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
1: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
2: Куда срочно перенести рабочие чаты?
3: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать, чтобы вы тоже могли спокойно.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Наработать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
3: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
4: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
5: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Linkin Park, Up From The Bottom. Сегодня раскочегариваем аппетит с помощью темы «Вкусный матч». Ну а пока закинем дровишек в виде новостей.
0: Новость на радио «Максимум».
1: Надеюсь, новость не про еду.
2: У меня есть одна новость.
1: Так.
2: И она плохая. С какой начать?
1: Начни с нее же.
2: Вы, уважаемые слушатели, когда думаете, что что-то сделаете потом, помните важнейший момент. Человек не может прожить более 125 лет.
1: Почему именно 125?
2: Именно таков предел человеческой жизни, по мнению ученых. И мало того, он не изменился за тысячелетия.
1: То есть 125 лет – это максимум?
2: Полнейший. Старение заложено в биологической программе организма. Хотя еще в 90-е годы ученые думали, что вполне себе можно продлить жизнь до 300 лет, если принимать меры. Да,
1: новейшие технологии, да.
2: Жить в Японии, питаться морепродуктами,
1: конечно.
2: Не переживать.
1: Сколько раз мы об этом говорили.
2: Да, но нет, знаешь, это скорее новость такая больше философского характера. То есть откладывал прослушивание утреннего шоу на завтра.
1: Получай,
2: соответственно. Не захотел выиграть у нас 35 тысяч рублей на максимум.
1: Получай.
2: Не их, конечно же. Вот. Не хотел слушать, например, рекламу коротенькую на радио максимум, да?
1: Тоже получай. Не, ну вообще, 125 лет, я даже не знаю, чем заняться.
0: Реклама.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: «Хоромах своих». Аз есть царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Дорогой, а что это ты напеваешь?
11: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру.
13: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
14: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
15: Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
16: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавы LF7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавы LF7 на сайте хавы.ру. 12+.
17: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
18: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
19: есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
20: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Шевчук и Шуманский.
1: Хорошие Шарлотты, не спорю. I just wanna leave в эфире утреннего шоу на Радио Максим. Мы сегодня говорим про еду. Наконец-таки ж тема про еду.
2: Так, ну тут понеслось. Я не буду есть наггетсы без кисло-сладкого соуса.
1: Ну и не надо. Кстати, хотя, с другой стороны, действительно, наггетсы с кисло-сладким, они как будто были созданы для Длюга.
2: Ну, и сладкие чили тоже туда же.
1: Чили-вили. Я вот не могу грибы есть вообще, только в одном виде. Когда их готовлю? В жюльен.
2: Вот сейчас внимание. Иван написал сообщение, которое требует анализа.
1: Давайте.
2: Раньше не любил гречку и рис.
1: Так.
2: Это как бы все нормально.
1: Так.
2: И ел их только со сметаной.
1: Ну.
2: Вот здесь моментик зарылся у нас. Рис со сметаной.
1: Рис со сметаной.
2: Это какое-то устоявшееся сочетание?
1: Что ты такое?
2: Да.
1: Нет, это не устоявшее. Извините меня, это вам не ризотто.
2: Иван, мы вызываем полицию.
1: Кулинарную. Доброе утро, я не могу есть хлеб утром без колбасы и сыра. Да, засчитано.
2: А приходится?
1: А приходится.
2: Я не могу есть жареную картошечку без соуса.
1: Ну не могу, я уже ее проклятую есть. Можно добавить вот эту историю. А я, кстати, ем в последнее время очень странное блюдо. Я думаю, что многие сейчас, возможно, меня осудят, но я ищу поддержки среди людей, потому что я не знаю ни одного человека, который это ест, даже магазин, в котором я это покупаю, там никто это не берет, кроме меня.
2: Так.
1: Я уже потом говорил, печеночный хлеб.
2: Не, ну это правда извращение, просто полное. Ну это как субпродуктовая история. Ну, кровяную колбасу берешь заодно?
1: Нет, стоп, давайте не будем мешать вот это деликатесы, да, уникальные, разработанные в секретных лабораториях, с какой-то фигней. Ну печенка, которая в виде хлеба.
2: А вот печеночный торт.
1: Печеночный торт, да. Ну ты же знаешь, моя любовь к печенке, она невообразима.
2: Может, тебе железа не хватает?
1: Она уходит. Нет, мне железо.
2: Хотя ты вроде металлист.
1: Нет, все хватает. Но я имею в виду, что никто. Ребят, если я на вас уповаю, на Радио Максимум.
2: Если кто-нибудь еще.
1: Если кто-то. Если здесь есть. Как Уилл Смит в фильме «Я легенда». Если здесь есть хоть кто-нибудь еще, кто покупает и ест печеночный хлеб.

0: через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.
3: Хлеб, дайте знать.

0: смартфоне или на умной колонке, в автомобиле, часах и на смарт-ТВ. Меняй устройство, но не музыку. Цифровая платформа «Радио Максимум». Более 20 музыкальных онлайн-станций на любой вкус. Подкасты, записи эфиров и все самое интересное в одном клике от тебя. Где ты, там Максимум. Реклама.
1: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru. Не является публичной офертой.

0: жить. Ноль плюс.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 000 объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Есть два типа людей. Одни говорят:
3: «Смотри у меня!»
2: А другие:
4: «Смотри, у меня

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: .dom.rf.
3: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
5: О, HeadHunter, Украин, 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
6: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В Лучах мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в Лучах. Только просторные квартиры и эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. Лучи. Метро Солнцева. Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Своего врага нужно знать в лицо. Ну и Shine Down, куда же без них, Young Again. Эти и многие другие суперзвезды в новом часе на Радио Максимум.
1: В Москве 9 часов утра.

Это были Muse, Night Shift, Superstar. В следующем части The Offspring, Want You Bad. Вот такие вот плохиши. Дальше хорошая девчонка Долорес О'Риордан, The Cranberries, Animal Instinct. Green Day, Know Your Enemy.

0: Всем еще раз здравствуйте, доброе утро.
1: Hello.
0: В эфире Чага Шиманский. Утреннее шоу на радио Максим продолжается. Погодка в столице плюс 12. Куда-то делся дождь, который шел со стороны Звенигорода, непонятно.
1: Мы приготовились уже.
0: Рассосался, да, я уже достал там эти самые калоши, значит, зонт, ну и так далее. Но в любом случае, сегодня будет хорошая погодка, плюс 16 градусов, осень.
1: И главное, пробки тоже дождевые, 5 баллов, все хорошо, ничего встало. МКАД на северо-западе, внешняя сторона от Ленинградского шоссе аж до Новорижского шоссе. Хорошо стоим, как говорится. И Ленинградка от МКАДа стоит до пересечения с Волоколамочкой. Поэтому в тех краях закладывайте плюс полчаса к дороге.
0: Так, ну что, про еду мы уже с вами поговорили. Кстати, нам удалось попробовать нечто новое. Я, например, сейчас взял в магазине драники с соусом шпротоната. Но только ради вот темы прошлого часа. Из-за названия могу сказать, ну такое. В этом блюде, мне кажется, сами драники лишние, а соусы шпрот, но это что-то новенькое. И мы от еды переходим к музыке. Так, например, 12 октября 1971 года на Бродвее в Нью-Йорке состоялась премьера расширенного сценического варианта рок-оперы композитора Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос, суперзвезда». Jesus must die, Jesus must die.
1: Кто мог подумать, что эта тема станет поводом для рок-оперы, да? Вроде бы совсем не подходящей, как будто бы изначально.
0: Да, но стала, тем не менее, стала одной из самых популярных и легендарных культовых рок-опер за всю историю человечества. Сколько потом еще разных было рок-опер, мы, честно говоря, не знаем. Но нам интересно, какому человеку, персонажу, да, можно было бы сейчас посвятить рок-оперу и почему? Вот какая тема у нас будет в этом часе.
1: А давайте ее и разгонять, что называется. Да. 8-9-2-6-0-0-7-103-7. Пожалуйста, будьте добры, в Макс ваше сообщение. Кому можно было бы вот, из необычных, да, каких-то персонажей не первого ассоциативного ряда посвятить рок-оперу?
0: Ну, я бы, например, посвятил рок-оперу из ныне живущих, существующих Джошу Хому из группы Queens of the Stone Age, который сейчас в своем прайме находится. И красавчик, и музыкант, и модник, и все такое.
1: Иногда надо чуть-чуть постареть, чтобы быть по-настоящему классным.
0: Да, как хорошее венцо.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: шоу «Чак и Шуманский».
1: Продолжаем утреннее шоу. Тема этого часа – рок-опера. Кому и почему вы хотели бы ее посвятить?
2: Иван посвятил бы оперу Дмитрию и Максиму Шуманским.
1: Так, почему им?
2: Один, говорит он, харизматичный ведущий и певец. Другой – огромный врач.
1: Но тоже не менее харизматичный.
2: Вечный конфликт интересов,
1: говорит
2: он. Очень
1: прикольно, два брата.
2: Да, но тот не совсем врач, конечно. Но он в медицинской сфере задействован, да.
1: Фармацовщик. Можно
2: да.
1: так называть его?
2: Ближе к тому. Ну, конфликтов не так много, хочу сказать. То есть придется их придумывать.
1: Подожди, вы с братом никогда не конфликтовали, когда?
2: Практически нет. Это все, знаешь, на уровне каких-то бытовых детских проблемок.
1: Драки были вот драки с братом?
2: Нет.
1: Брат на брата.
2: Стратегически все и так понятно, что нам сосуществовать. Это, тем более, не в моих интересах.
1: Но твой брат, мне кажется, был бы...
2: Сильный соперник.
1: Он не мог бы быть второстепенным персонажем.
2: Конечно, естественно.
1: В этой рок-опере, потому что, ну, это глыба. Дорогие друзья, я когда познакомился с братом Шуманского, я даже не поверил своим глазам, потому что визуально, вроде лицом это Шуманский, но все, что вокруг лица, это как будто совершенно что-то другое. Как помните, в «Игре престолов» был пес и гора. Так вот, из этих двоих Шуманский, конечно же, пес.
2: Спасибо. Хорошо, не лис.
1: Ну, это, кстати, тоже неплохие персонажи для рок-оперы. Пес и...
2: Ждем ваше сообщение еще, ребят. Про кого рок-оперу записать?
1: Кетчуп и мазик вот предлагают. Подходят.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Ты тоже человек нелегкой судьбы абсолютно.
1: Я привез повестку для вашего мальчика.
0: Он долгое время жил ведь в изоляции, практически...
2: Сошел с ума.
0: Там территория, на которой он проживал, это была брошенная деревня, насколько я помню.
2: В Припяти где-то.
0: Да, и, соответственно, вот тебе на. Приезжает дядя Федор, и жизнь начинается с самого начала.
2: А представляешь, с какого начала?
0: С самого начала.
2: А я придумал новую версию рок-опера, в которой дядя Федор, да, переезжает не в Простоквашино, а в Чернобыль. Представляешь себе?
0: Интересное
2: кино. Там уже начинаются вот эти... Тогда все оправдано. Тогда и кот заговорил, да, потому что, сам понимаешь, радиация, мутация. И шарик заговорил, и голчонок заговорил. Но Печкин там уже жил. И он, конечно же...
0: И вопрос, был ли он вообще?
2: Был ли Печкин?
0: Существовал,
2: да,
0: ли?
2: Или, может быть, это какая-то сущность, которая там проживает на территории этого поселка.
0: Субстанция.
2: Да, который, конечно же, там зашкаливает. Счетчик Гейгерта и вся вот эта вот история. Ну, мне кажется, это классная тема для завязки рок-оперы. Как наш Простоквашино, как называлось там? Было какое-то название Простоквашино, кроме Простоквашино?
0: А это оно, Простоквашино. Деревня Простоквашино.
2: Ну, там веселая Простоквашино была?
0: Нет, классическая.
2: Классическая, ну вот. Теперь Простоквашино переезжает в Чернобыль. Друзья, какие еще есть персонажи, которые достойны рок-оперы, по вашему мнению? Напишите 8926-007-1037 на мессенджер Макс, а мы вам за это рекламу с Гриндеем и Шайндаун.
3: Реклама. У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
7: Сейчас 21 век, ваше величество.
8: ОСАГО в альфа-страховании.
9: Вот настоящий порядок.
10: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
6: Красота-то какая, лепота.
11: А у альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
12: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
13: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
14: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
15: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
16: Алло, ну, как там с бизнесом?
17: Что? Вы кому звоните?
16: Твоему бизнесу звоню.
17: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же

0: Scar Tissue на радио Максимум.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: Red Hot Chili Peppers, а мы вместе с вашими сообщениями хотим понять, кто достоин того, чтобы войти в зал славы рок-оперного рок-н-ролла. Ну что вот за человек, что за персонаж?
2: Предлагается про Курта Кобейна создать рок-оперу.
0: Ну, такое ощущение, что как бы странно создавать рок-оперы про людей, которые и так в рок-опере жили на протяжении всей своей, хоть они очень длинной, но жизни. Тот же Курт Кобейн, опять же, да, Джош Холм, который говорил Queens of the Stone Age, у него вся его житуха — это одна большая рок-опера.
2: Да, нужны какие-то неожиданные абсолютно персонажи, которые вот про почтальона Печкина рок-опера.
0: Хорошо.
2: Хорошо пошла, потому что

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Shinedown на радио Максимум. Young Again.
1: Утреннее шоу Чак и Шуманский.
0: А мы с Дмитрием Николаевичем продолжаем барагозить в эфире утреннего шоу «Шновости».
1: «Шновость» на радио «Максимум».
2: Барагозят нынче медведи, а не мы. То и дело.
0: Поговаривают, кстати, да, просыпались или как они там
2: наоборот. Из разных уголков нашей страны прилетают новости о том, что медведи нападают. Mm-hmm. И здесь подкатили рекомендации от экспертов, что делать при встрече с косолапом.
0: А ну-ка.
2: А как выяснилось, не просто косолапом быстрым и ловким. Они такие достаточно дерзкие ребята.
0: Ну, учиться сосать лапу, я думаю, не входит в этот вид.
2: И все остальное.
0: Да.
2: А громко материться, чтобы отпугнуть медведя, вот что рекомендовано.
0: Ёкар-де-бабай, так.
2: Боюсь, этого недостаточно.
0: Недостаточно, ладно.
2: Эксперт отметил, что медведь ощущает эмоциональную насыщенность звукового сигнала.
0: Ага.
2: А вот еще резко

0: распахивание одежды при этом
1: плащ
0: может создать в его глазах неожиданно более высокие широкие силуэты. Они боятся больших, тех, кто больше их, соответственно, да. Поэтому вести себя
1: больших
0: при встрече
1: людей.
0: Получается, да, с медведем нужно максимально, тоже громко, агрессивно. Вот. Но вспомните все слова, которые вы когда-то так ловко в институте употребляли, в школе.
1: Да и сейчас периодически.
0: В детском саду. Да.
1: Бывает в жизни так. Иногда ты материшь медведя,
0: да.
1: Иногда он материт тебя.
2: Реклама.
3: В хоромах своих аз есмь царь.
4: Каждый в своем доме царь.
3: А царским хоромам
4: царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS 75+ в комплектации комфорт. Чанган

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Юнивиль. Комплектация люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
5: С «Wildberries» покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз – и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
6: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО «РББ» ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
7: Шапка, носки, еще шапка.
8: Мам, я на 2 дня еду.
7: Именно.
9: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
10: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
11: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
13: Капсикам.
12: Маме скрутила шею весной.
13: Капсикам.
12: Плечо подмывает у сына порой.
13: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
12: Капсикам. И боль на удалении.
13: Капсикам. Моя сила в движении.
14: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Я вам

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум.
2: 12+.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
3: Я думаю, что вы вовсю успели насладиться группой Rage Against the Machine и их суперхитом Killing in the Name. И мы с вами обсуждаем рок-оперу, в честь кого можно было сделать рок-оперу и насладиться ею на каком-нибудь местном Бродвее.
4: Антон пишет: «Доброго дня, диск-жокей». Да. Город-герой Волгоград и регион в целом достоин, чтобы ему посвятили рок-оперу.
3: Согласен.
4: Разин и Пугачев добавляют бунтарского духа.
3: Точно.
4: Река Волга сама по себе песня. Футбольный ротор отвечает за страдания в композиции. Все, решено. Пишет. Говорит он. Ну, вот. Можно, присылайте свои
3: про Волгоград
4: набросочки, да.
3: А, про «Красную шапочку» супер рок-опера получилось бы, пишет Данис, но не разбирает эту историю, да, почему именно «Красная шапочка». Но мне кажется, что-то такое уже даже было. Что-то было подобное про «Красную шапочку» много раз.
4: Шапочка пели. Подобная.
3: Помнишь, Волк пел? Я-та-та-та. Армен Джигарьян еще раз озвучил. Я-та-та-та.
4: Было дело, да.
3: Эти зубы. Да-да-да. Дальше я не помню. Так, а кого
4: я
3: еще?
4: Я про «Красную шапочку» другое вот видел.
3: Это мы знаем.
4: А,
3: там это мы тоже видели. Но сейчас,
4: ну, классно,
3: Дмитрий
4: же.
3: Николаевич, не об этом. Давай что-нибудь еще.
4: Там, кстати, она была без шапочки в какой-то момент.
3: Ну, она там вообще без одежды в итоге оказалась. Но это тоже. Ты смотри, он не угоманивался.
4: Про маму из мультика про обезьянок рок-опера нужна.
3: Вот, конечно.
4: Но она настрадалась там конкретно, конечно, такую толпу. Кстати, это многодетная семья. По сути, там льгот должно было быть немало.
3: Сейчас это модно, друзья. Друзья, у нас заканчивается этот час благодаря не только вашим сообщениям, но и, конечно же, классной музыке, которая звучит и будет еще звучать впереди The Rolling Stones и The Offspring Want You Bad, а там до рекламы недалеко.

0: Реклама.
1: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: жить.
1: 0+. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
4: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
6: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
7: Татарская 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
9: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
10: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
11: Издательский дом «Коммерсант» представляет обновленную цифровую платформу «Коммерсант.ру». Еще быстрее, удобнее и технологичнее. Умный ИИ-ассистент, бесшовный интерфейс, исчерпывающий контекст событий и персональная лента новостей. Доступ к информации в одно касание. Максимум скорости, интуитивный дизайн и мгновенная адаптация. Коммерсант.ру. Все по-новому, сохраняя главное. Реклама 18+.
12: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Чертовски хороша была Гвен Стефани, группа No Doubt в этом часе. А в новом часе Клэксон с Golden Scans. Также к ним присоединятся Kiss, I Was Made For Loving You. Далее утяжеляемся вместе с Evanescence, Who Will You Follow? А потом и по-немецки Rammstein Du hast. Вот такие вот музыкальные дела в следующем часе на Радио Максимум.
1: В Москве 10 часов утра.

0: чего, друзья, хорошая погодка вам в подарок. Плюс 13, пасмурно, да? Слабый дождь уже с 12 часов. Мне нравится, как они двигают дождь на конец утреннего шоу. Чтобы, не дай бог, пока мы с тобой, Дмитрий Николаевич, тут в эфире, он не пошел.
1: Побит температурный рекорд минувшей ночью. Очень тепло, говорят.
0: Тепло было, да, да, я даже сказал, жарко. И комары почему-то до сих пор летают, а на дворе, напоминаю, что уже октябрь месяц, 12 число. Какого черта?
1: 4 балла на дорогах Москвы, стоит северо-запад чуть-чуть, и МКАДик, и само Ленинградское шоссе. А в остальном почему-то все окей. Почему все туда перекочевало, я понять не могу. Давай обратно.
0: Я думаю, Гость, подожди, почему все окей?
1: Старые добрые времена, стоящие энтузиасты, где вот это все?
0: Кстати, да, я давненько не слыхал от тебя это слышать.
1: Там-то и дело.
0: Шоссе энтузиастов стоит пробки 10 баллов. Друзья, расслабились. А надо собраться, нужно сконцентрироваться, нужно сфокусироваться, потому что в этом часе у нас аудиоконкурс «Поговорим не тут», и мы разыгрываем рамку для автомобильного номера, поэтому готовимся.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Шунтик и Шуманский.
1: Каждый раз я, когда слушаю эту песню группы Klaxons Golden Scans, я вспоминаю, как они приезжали в Россию в 2008, что ли, году на фестиваль, точнее, на премию «Рамп», и мы тушили, тушили бычки в их фруктовую корзину в гримерке у Нижи на глазах и делали вид, что так и должно быть, понимаешь? Вот как теперь
2: Russian от Russian tradition.
1: Я делали что? А что, нельзя? Вот так вот, да?
2: Ну, мы тупые были, конечно.
1: Мы были тупые, молодые. Такие нам и нужны люди для нашего аудиоконкурса «Поговори мне тут».
0: «Поговори мне тут» на радио «Максимум».
2: А главное, кто мы и кто вы вот это все время тушили, понимаешь, тупые.
1: Это мы их тушили, тушили.
2: Да, тушили,
1: тушили.
2: Друзья, у нас сейчас аудиоконкурс стартует. Тут как раз нужно быть с интеллектом. Потому что нужно записывать аудиосообщение, присылать их нам на номер 8926-007-137 в «Максимум», и будем слушать, выбирать автора лучшего аудиосообщения. Но тема конкретная, которая сегодня нас будет будоражить, это...
1: Тема у меня джип в Москве будет.
2: Джип в Москве, да. Значит, тема, я предлагаю поднять тему погоды. Вот мы сейчас были в Санкт-Петербурге.
1: Да, ну кошмар.
2: Я не думал, что с октября уже такая жесть начинается.
1: Да, это просто невозможно.
2: Но мне кажется, сами жители города находят массу плюсов в такой плохой погоде.
1: Они, во-первых, привыкли. Во-вторых, им даже в какой-то момент начинает нравиться.
2: Как будто бы да.
1: И ты такой, пойду погуляю в эту прекрасную погоду, ветер шквальный 17 метров в секунду, и не просто дождь, а изморозь, то есть вода висит в воздухе, ну это просто холодно еще.
2: Давайте попробуем сегодня войти в положение вот жителей таких вот мест, где погода ужаснейшая, и найти в ней плюсы. В чем крутизна плохой погоды?
1: Расскажите в аудиосообщении 8926-007-1037, получите за эту рамку для автомобильного номера. Ура!
0: Где-то на совещании в офисе.
3: Уважаемые коллеги, предлагаю начать. Сергей Витальевич, вам слово.
4: Everybody fucking jump! Yeah! Drop dead!
0: Он просто слишком любит Heavy Monday на радио «Максимум». Если знаешь слово «гроулинг»

0: и Шуманский.
1: Опять мне Гельбек нагоняет эту историю, если сегодняшний день был последним.
2: Началось, да.
1: Заканчивайте уже, завязывайте с этой дурацкой своей агитацией. Давайте лучше о чем-нибудь хорошем.
2: Мы, наоборот, кстати, клоним в позитив и спрашиваем, а в чем плюсы фиговой погоды? Мягко говоря.
1: Несмотря ни на что. Дениска.
3: Ветер харю, а я шпарю. Зато потом горячий чай, горячая пища воспринимается как манна небес.
2: Горячая пища вообще воспринимается?
1: Ну, в чем он не прав?
2: Исключительно прав, на все 100%.
1: А вот Андрюшка?
4: Потому что в плохую погоду нет летающих, жужжащих, кусающих тварей божьих.
1: Ненавидят всех насекомых.
2: Вот, но... за что я тоже зиму уважаю, это вот отсутствие всего вот этого.
1: А вот за что я люблю ковбоя, это то, что все есть у него и у меня. Сергей.
5: Плохая питерская погода нужна для того, чтобы сильнее ценить солнечные дни. А вообще надо одеваться соответствующе, и тогда вообще фиолетово на плохую погоду.
2: Не слишком ли мило получилось?
1: Видите, Сергей, на вас-то не похоже. Алексей еще вступает в деловой наш разговор, но он почему-то решил не аудио записывать, а, возможно, у него микрофон сломан, как обычно происходит, а написал от руки.
2: Зачтемся?
1: Он написал от руки, сфотографировал и прислал. Доброе утро. Самый классный в плохой погоде, когда

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Изморозь и прочие негативчики сыпь тебе в лицо, и не хочется выходить на улицу, то, что на улице никого нет. Никто не мешает.
3: Кстати, без...
2: И ты один идешь.
3: Когда действительно пустые дороги,
2: погоде,
3: это идеально.
2: Тебе нравится. Обожаю. Друзья, пока вот так вот у нас в аудиоконкурсе «Поговорим не тут», вы нам присылаете аудио, я напоминаю, аудио, в котором...
3: Что?
2: Аудио. Анатолий, Ульяна, Дмитрий...
3: Идиот.
2: Олег, да, аудио присылайте не больше 10 секунд, в котором озвучиваете, почему вам нравится гулять в плохую погоду. Получайте рамку для автомобиля в номер 8926-007-1037. В Макс ждем все это.
1: Реклама.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
6: ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая, лепота.
9: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
17: Шапка, носки, еще шапка.
18: Мам, я на 2 дня еду.
17: Именно.
19: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
5: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
12: О, нам давно нужна зимняя резина.
15: Я Пирелли.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
18: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Капучино. Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: То, что я видел, будущее.
3: Фантастическая премьера.
2: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
4: Он перестал быть человеком.
2: Он угрожает уничтожить Землю.
3: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
5: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка Точка Банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть. Точка Банк.
6: ПАО «Точка», ООО «Банк», точка. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на точка.ком, 18+, реклама.
7: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60%.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум.
2: 12+.
3: 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. Утреннее шоу «Чак и Шуманский» на «Радио Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: и Шуманский.
1: Такая мощная запилюха от группы Foo Fighters.
2: И залипуха.
1: И залипуха тоже. Asking for a Friend в эфире Радио Максимум. У нас также аудиоконкурс, в котором вы выигрываете рамку для автомобильного номера.
2: Все, что нужно, это очень внятно объяснить нам, почему вы любите плохую погоду.
1: Плохую погоду. Фу, плохая погода. Фу, нельзя. А, Андрей.
3: Ватсон, а что это собака Баскервилли сегодня так воет?
4: Это вьюга, Холмс.
3: А, хорошо, что мы с вами у камина с бутылочкой виски.
1: Наш личный сорт Шерлока Холмса из Шатуры.
2: Ну, талантливый человек.
1: Талантливый. Сергей.
5: На самом деле, холодная, ветреная, дождливая погода хороша, когда она где-то там, далеко. И вот тогда это ценно.
1: Нельзя не согласиться. Дэн Глоб.
6: Ну как хороша, чем хороша жизнь в этом климате? Вы вот у себя в Москве, когда у вас холодильник сломается, куда сосисоньки и колбасоньки?
1: Фазанам, конечно, денете? Даем.
6: Фазанам поди отдадите на улицу. А мы вот возьмем в пакетике, за окно повесим, и все сохранится.
1: То есть Дэн, Дэн Глоб написал, что он думает, что у нас здесь в Москве вместо голубей фазаны ходят.
2: Не будем же
1: его расстраивать.
2: Его расстраивать, действительно, это...
1: Так, это так. Данис.
7: Лично я люблю дождь и дождливую погоду из-за атмосферы. На улице темно, в комнате темно, и ты слушаешь хим.
2: Внезапная концовка. Нет,
1: в комнате темно, на улице темно, и ты в химках. Алексей.
8: Плохую погоду, хороший хозяин, и собаку на улице не выпустит. А мне и дома хорошо. О, все, хозяин вернулся, все, пока, мужики. Раф.
1: То есть он собака, как бы...
2: Раф — это кофе.
1: С его стороны, да. Ну, видите, у каждого свои приколы. Андрей.
9: И глядят уныло голые кусты. Стихотворение про осень, между прочим.
1: И глядят унылые голые в кустах.
2: Унылые в кустах, вот это уже романтик.
1: Роман.
10: Я не плачу, это просто дождь.
2: Дождь. Настоящий мужик.
1: И Олег.
11: Дождь, снег, слякоть, шквалистый ветер, это же прекрасно. На дорогах байкеров меньше, а у таксистов работы больше.
1: Камень в твой огород.
2: Смотреть ширше.
1: Друзья, вот такие пока у нас дела. Мы готовы подвести итоги, но не сейчас, чуть попозже. И узнаем, кто же у нас выигрывает рамку для автомобильного номера благодаря плохой погоде и своему аудиосообщению. 8-9-2-6-0-7-100-3-7. Можно еще успеть закинуть в мессенджер Макс.
0: Реклама.
12: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
14: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
15: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
16: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
17: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
18: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс банка.

0: Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» Ora Way. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
3: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РББ ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский.
1: Моби Бари Рок, а у нас аудиоконкурс завершается. У нас сегодня плохая погода, ну, в общем и целом она в октябре так себе, да, идет дождь, ветер, вот это все, ну, осень. Но есть люди, которым нравится такая погода, они сегодня рассказывают в аудио, почему, и выигрывают рампу для автомобиля в номер Engineer T.
2: Обожаю наблюдать на летящих хвостом вперед птиц.
1: Летящих хвостом вперед птицы? А?
3: Хорошо. Сдувает?
1: Нет. Кстати, тоже как претендента можно.
3: Да, давай. Давненько он у нас не побеждал.
1: Алексей Княжевский.
4: Плохую погоду, хороший хозяин и собаку на улицу не выпустит. А мне дома хорошо. О, все, хозяин вернулся. Все, пока, мужики. Раф.
3: Мне так этот раф нравится, интересно.
1: У нас птицы, собаки и Алексей.
5: Так, ну и последний вопрос. Сколько же у нас продлится плохая погода в октябре?
6: Максимум! Да!
1: Ну, Алексей, у нас такой с прибабахом, как, впрочем, и любой другой человек, который слушает радио Максимум. Мне
3: это
1: кажется,
3: радует.
1: Нравится плохая погода, вообще все нравится, что не нравится другим людям. Кого мы выберем?
3: Давай за прибабах.
1: За прибабах? Ну, давай за прибабах тогда. Алексей у нас побеждает сегодня в аудиоконкурсе «Поговорим не тут» и получает рамку для автомобильного номера «Ура!»

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Путайте. А также у нас на этой неделе стартует неделя группы Blue October. Все фанаты этой прекрасной группы, в том числе и Константин Михайлов, уже приготовились слушать разнообразные хиты Blue October в эфире и узнавать интересные факты о группе.
1: День пинка под зад отмечается сегодня. Это вот. Неофициальный праздник.
0: Это всем, кто еще не проснулся.
1: Развлекайтесь.
0: С вами был Дмитрий Шуманский.
1: Чаки-бой.
0: Всем пока, до завтра, не проспите.
2: Это музыка Максима.

0: и Шуманский.
1: Никак не может насладиться поцелуем группы Kiss. Надеюсь, что вы успели насладиться утренним шоу на радио Максимум.
2: Из важного.
1: Так.
2: Обманул Тимофей. Мы знаем, что он регулярно в московском зоопарке переходит к зажировке.
1: Прикинь, его звали бы обманул Тином.
2: Обманул, да. Он превратился уже в пушистый мячик.
1: Так.
2: Сейчас он находится
1: по вольеру.
2: Он находится на финальной стадии зажировки, поэтому с ним все в порядке. Если вы переживали, то знайте.
1: Слушай, получается, что у них там сурок этот, который, да, день сурка, у нас день манула. Точнее, у нас не день, а утро манула все-таки на утреннее шоу. А день это уже потом, а вечером Константин Михайлов и его. Какое тотемное животное у Константина Михайлова, я думаю, никому не нужно напоминать. Это, конечно же, выхухоль. Выхухоль, правильно. Друзья, не перепутайте.

0: все это максимум.
1: Невозможно объяснить, что такое октябрь. Ты должен увидеть это сам. Выберешь «Красный октябрь» и сказке конец. Ты проснешься в кондитерском магазине и будешь думать лишь о шоколаде. Выберешь «Синий октябрь» – войдешь в страну чудес. Мы покажем тебе, насколько глубока музыкальная нора. «Радио Максимум» представляет специальную неделю группы «Blue October». Ты узнаешь, почему в Blue October так часто меняются гитаристы? Какой необычный инструмент стал их секретным оружием? На каком их альбоме можно услышать настоящий пустынный рок? И другие интересные факты об одной из самых эмоциональных и искренних рок-групп современности.

0: 16 октября на радио «Максимум». Реклама.
1: До диплома еще далеко.
2: Зато квартира уже рядом с университетом.
1: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Слышите? Так звучит

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы, СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «Заверейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Издательский дом «Коммерсант» представляет обновленную цифровую платформу. «Коммерсант.ру». Еще быстрее, удобнее и технологичнее. Умный ИИ-ассистент, бесшовный интерфейс, исчерпывающий контекст событий и персональная лента новостей. Доступ к информации в одно касание.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Световой меч Дарта Вейдера выставят на аукцион за $1 000 000. Торги пройдут 12 ноября. Именно этим мечом Вейдер сражался с Люком в сцене, где произносит «Я твой отец». Но на продажу выставят только рукоять. Клинок не сохранился. Всего на аукционе больше 20 мечей из франшизы, включая оружие Оби-Вана и Энакина. А в июле меч Люка Скайуокера уже продали почти за 4 миллиона. Это рекорд для реквизита «Звездных войн». Так что у меча Дарт Вейдера есть шанс побить его. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Tenet T7. Партнер ООО Tenet Rus. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама. Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
1: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ОА7-агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Пароль?
6: ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Но плюс.
3: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка «Точка банка» всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть. «Точка банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк», «Точка». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф «Базовая бухгалтерия» 0 на 1 год. Подробности на «Точка.ком» 18+ реклама.
5: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Первыми менеджерами Blue October были родители вокалиста Джастина и барабанщика Джереми Фёрстенфелдов. Именно на их семейном лейбле группа выпустила свой дебютный альбом. А вот на что-то большее у мамы и папы не хватило ни опыта, ни денег, ни связей в индустрии. Но Blue October все равно старались давать как можно больше шоу, пусть и без особого выхлопа. На одном из таких выступлений в хьюстонском кафе группу приметил бывший менеджер Kid Rock'а Майкл Рент. Он тут же взял ребят в оборот, распланировал им 350 концертов и помог заключить контракт с лейблом Universal. Сумели бы братья Фёрстенфелды добиться этого без Рэнда? Большой вопрос. Несколько лет спустя их дороги разошлись. А еще через некоторое время, прямо перед очередным шоу, Джастину вручили бумаги о судебном иске на сумму более $1 миллиона. Автор иска, тот самый Майкл Рент, утверждал, что является соавтором суперхитов «Hate Me» и «Into the Ocean» и требовал свою долю. В конце концов, адвокатам группы удалось одержать верх. А Blue October посвятили своему бывшему менеджеру злую и едкую песню «Dirt Room».
1: Blue October. Dirt Room.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Тебанк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

это максимум. 120 чашек горячего кофе, 15 уютных пледов. Неделя в лучшей бане города. Нет, это не радикальные способы согреться с приходом осенних холодов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Сника. Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
4: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
1: Global Tech Forum. Цифровая трансформация бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Цифровизация управления персоналом, маркетинга и продаж клиентского сервиса. Индустриальная роботизация. Кибербезопасность. Облачные технологии. 150 спикеров. 3000 участников. 16 октября. Кластер Ломоносов. Регистрируйся на сайте globaltechforum.ru. Технологический партнер «Радио Максимум». 18+.
5: Издательский дом «Коммерсант» представляет обновленную цифровую платформу «Коммерсант.ру». Еще быстрее, удобнее и технологичнее. Умный ИИ-ассистент, бесшовный интерфейс, исчерпывающий контекст событий и персональная лента новостей. Доступ к информации в одно касание. Максимум скорости, интуитивный дизайн и мгновенная адаптация. «Коммерсант.ру». Все по-новому, сохраняя главное. Реклама 18+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.
1: Больше. В Москве 12 часов дня.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В декабре россиян ждет короткая рабочая неделя. Трудиться будем всего 3 дня. 28, 29 и 30 декабря. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января. Постановление уже подписано. А еще в начале ноября будет 4-дневная рабочая неделя. Благодаря Дню народного единства 4 ноября, который выпадает на среду. В 2027 году при 5-дневке россиян ждет 118 выходных. Будут и 3 дня отдыха 5 раз за год и 4 выходных подряд с 4 по 7 ноября. Короткая неделя перед Новым годом – это классика. И, пожалуй, лучший подарок. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Шапка, носки, еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
6: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
7: То, что я видел, будущее.
8: Фантастическая премьера.
7: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
9: Он перестал быть человеком.
7: Он угрожает уничтожить Землю.
8: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
12: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
13: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости.
1: Ты на любой вкус. Подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На максимум. 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
3: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
4: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
5: ПАО .ООО Банк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: каждую среду в 11 вечера на Радио Максимум.
1: Умеющий уши да услышит.
2: Ты хотел сказать умеющий слушать да услышит.
1: Ну, типа того.
0: Программа «Умеем слушать». Плачет наш
1: город. С вами Чак и Изабелин, который расскажет все про новую русскую музыку, афиш, концерт недели и, конечно, куда без моей любимой рубрики «Ностальжи». Мы вам еще покажем, точнее дадим послушать, каждую среду в 23:00 в программе «Умеем слушать» на Радио Максимум.
0: Реклама.
3: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: До диплома еще далеко.
5: Зато квартира уже рядом с университетом.
6: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ. Ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор» 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Домлента».
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: С 12 по 16 октября в утреннем шоу Чака и Шуманского возвращение рубрики «Москва на максимум». Чак и Шуманский расскажут

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Тревел.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В России появится новый национальный парк «Вулканы Камчатки». Его создадут на базе двух природных парков. Площадь составит почти 888 тысяч гектаров. Федеральный статус усилит охрану камчатских ландшафтов и повысит безопасность на туристических маршрутах. Это особенно важно при растущем турпотоке. Почти вся территория парка – это земли лесного фонда. Вулканы Камчатки – это уникальное место и теперь под защитой. Так что, если планировали увидеть

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО. Сага от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
7: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
8: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Топ покупок месяца.
11: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
10: А мода C5. Добавить стиля.
11: JQJ7. Впечатлить друзей.
10: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: У меня дело выгорело.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый – значит выгодный. Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Маршрут перестроен. Поверните в «Стокман».
4: На сумасшедшие дни в «Стокман». Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в «Стокман».
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает.
7: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
8: Пароль
9: ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Финансы.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Самая высокая зарплата в Москве среди вакансий без опыта у водителей-экспедиторов. Начинающим готовы платить от 70 тысяч рублей. На втором месте – оператор производственной линии от 65 тысяч. На третьем – продавец-консультант от 60. Бариста и курьеры без опыта могут рассчитывать на 55. В целом, стартовые зарплаты на позициях без требований к опыту в Москве – 55-70 тысяч рублей при полной занятости. А еще в России растет число высокооплачиваемых работников. Тех, кто получает больше 200 тысяч в месяц, за 4 года стало вдвое больше. Почти 4 миллиона человек. Так что начать можно и без опыта. Главное – выбрать правильную вакансию. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
0: Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. All of my most sensitive areas were inflamed, swaying back.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Я в

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО 5 телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
4: Пароль
5: «ВТБ» для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас.
9: Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
10: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум.
2: 12+.
1: С первой ноты.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Макси Ньюс. Нейросети.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту в этом выпуске. Разработчики ИИ готовятся к возможному крупному кризису. Руководители нейросетей считают, что серьезный инцидент может случиться уже в ближайший год. Речь не о восстании машин, а о реальных рисках, о масштабных кибератаках с помощью ИИ или выходе автономных агентов из-под контроля. Компании уже моделируют сценарий и готовятся объяснять риски. Разработчики понимают, жесткие правила вряд ли появятся до серьезного происшествия, поэтому готовятся заранее. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Цель О7, созданная при участии Powerbank PSB.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
3: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз – и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
5: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
9: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Пароль ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
2: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту в этом выпуске. Психологи выяснили, даже мелкое отвержение, холод от друга, отказ в помощи, отсутствие приглашения вызывает грусть, злость и желание отстраниться. Это воспринимается как угроза собственной значимости, почти как физическая боль. В двух исследованиях участники фиксировали такие ситуации и свое состояние. Оказалось, что с этим сталкиваются почти все. 67% в первом исследовании и 93% во втором. Причем реакция зависит от того, кто отверг. Незнакомец может не задеть, а близкий человек причиняет серьезную боль. Негатив сильнее в день события, но после сна обычно утихает. Совет от специалистов простой – не додумывать за других и не замыкаться. Общение с теми, кто принимает, помогает справиться. А иногда стоит просто поспать. Утром эмоции уже не такие острые. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Фиат Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз – ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими, поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами с

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
1: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

это максимум. 120 чашек горячего кофе, 15 уютных пледов. Неделя в лучшей бане города. Нет, это не радикальные способы согреться с приходом осенних холодов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Костя Михайлов на радио Максимум.
1: Всем привет, капиталистки, 17 часов ровно точное московское время. 12 октября, сегодня понедельник, день свершений. Как и каждый понедельник, конечно, зато не жарко, прохладно.

следующую неделю, которая сегодня только начинается, ну, началась уже, уже первый день недели подошел к концу. Надеюсь, вы провели его продуктивно, с пользой для дел или нет, или с пользой для себя, одно из двух. А если вы умеете совмещать, если вы умеете получать кайф от своей работы, представляете, вы тогда приобретаете треть своей жизни, которую вы проводите на работе, не...

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Акана чистого. День закрытия дачного сезона. Сегодня, надеюсь, все там уже свои мангальчики зачехлили, свои грильчики тоже, конечно, поставили под навесы ваших гриль-зон на дачных участках. Если такие есть уже, если нет, в следующем году обустроите, конечно. Сегодня день шоколадных сюрпризов, в хорошем смысле слова, не в том, в котором вы подумали. День мясорубки. Сегодня я в детстве очень много мяса прокрутил, потому что бабушка у меня делала пироги и все такое. Так что мы с дедом, конечно, крутили все это мясо вручную. Не было никаких электрических, ну, электрические двойки от бога. День кадрового работника в России сегодня, то есть день кадровика, то есть день HR тоже. Так что все наши вот эти вот службы кадровые поздравляем с праздником. День логиста сегодня. Логистов с праздником. Международный день дайвера сегодня. Имею непосредственное отношение к этому празднику, потому что дайвинг люблю. Также сегодня Всемирный день борьбы с артритом. Боремся с ним. С помощью чего? Правильно. Правильное питание, снижение веса. Также день медицинской службы МВД Российской Федерации. День сегодня также кадровой службы МВД Российской Федерации. И сегодня Международный день вопля разочарования. Да что ж такое? Опять они Red Hot Chili Peppers поставили. Надеюсь, получился у меня вопль разочарования. В этом часе немало музыкальных сюрпризов. Сейчас крикнет. Сейчас крикнет. О, крикнул. Fall Out Boy в этом часе, Nirvana, Evanescence, Muse, Linkin Park, Spin Doctor, Sum 41. Прямо сейчас Red Hot Chili Peppers на Радио Максимум. Around the World. Всем привет. С понедельником.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Fallout Boy на радио Максимум Щука. We going down. Эльмира пишет нам: здравствуй, Константин. Приветствую, Эльмира. Хорошего настроения, эфира. Спасибо большое. Спасибо за обзор праздников. Сразу поспешила поздравить своего дядю с днем дайвера. Гриффиндос пишет, практически Гриффиндор. Но нет, Гриффиндос или Гриффиндос или Гриффиндос. Пишет нам: всем привет, радио Максимум самый крутой. Имя человек странный, мысли хорошие.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
5: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: По Яндекс.360 для бизнеса. ОКРН 125-770 на 15-50. 668, Москва, улица Тимирова, 11, акт 21 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» ИНН-760-115-09.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Куда срочно перенести рабочие чаты?
9: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
10: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
3: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
17: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
18: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, срок. Вместе порядки получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
19: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
20: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
19: Обслуживаться у вас можно?
20: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Evanescence, свежая «Who will you follow?». Домашняя кошка заразила хозяйку паразитами, которые вызвали редкую анемию. Жительница Подмосковья долго пила препараты железа и даже делала капельницу, но гемоглобин все равно не приходил в норму. В итоге врачи обнаружили лямбли, которых она могла подхватить от домашней кошки. Паразиты съедали гемоглобин в ее организме. После лечения показатели восстановились. Вот плюс одна фобия, значит. Заболевание можно подхватить простейших не только от... То есть, в принципе, от киски во всех смыслах теперь этого слова. И заболевания могут быть не только венерологические, но и каталогические, кисологические, мурчологические, коктелогические, хвостологические. Целый район с российскими пенсионерами появился во Вьетнаме. Бабушки сдают свои квартиры и уезжают зимовать в Нечанг. Знаете, как называется такой образ жизни? Рантье. Когда ты сдаешь какую-то недвижимость и живешь на доходы от этой недвижимости. Так вот, бабульки сдают свою квартиру, уезжают зимовать в Нечанг. Средний размер пенсии позволяет вести полноценный образ жизни в городе. Местные жители получают похожую зарплату во Вьетнаме. Обед в кафе стоит около 226 рублей, фруктовый смузи всего 60 рублей. Порция устриц весьма неплохих 300 рублей. И... Этот самый Тимоша, как его, боже, как он называется-то, Манул, вот, забыл породу животного этого, котофей такой, морда такая вечно недовольная, уши в разные стороны. Так вот, Тимоша уже превратился в пушистый мячик. Вы знаете, что Манул из московского зоопарка Тимофея, он к лету разжировывается, то есть худеет, а к зиме зажировывается. Вот с кого надо брать пример. Сейчас он находится уже в финальной стадии зажировки. А что у вас происходит? Вы уже зажировались к зиме? После короткой рекламы «Мьюз».
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплекте.

0: комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюмовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд автомобиля марки «Тэнк» Ora Way. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
0: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожника в сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
10: С первой ноты.

0: Linkin Park, Battle Symphony.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Ох, Москву будет заливать всю следующую неделю, сообщают нам синоптики. Завтра уже будет мощное такое похолодание. Попрохолодание, ладно, хорошо. Сегодня, если плюс 16 было днем в среднем, то завтра плюс 1, в среду плюс 9, в четверг плюс 8. Но в пятницу опять пойдет вверх столбик термометра. Плюс 12, плюс 16 в субботу. Теплый день будет и вроде без дождя. Но всю неделю будет лить и будет очень прохладно. Средняя температура плюс 10, плюс 7 вечером, плюс 10 днем. Вот так будет на следующей неделе, вот на этой неделе, на текущей. Очень она будет текущей, конечно. Эта неделька вся практически. Чего еще? Визы в Евросоюз россияне могут полностью перестать выдавать для туристических поездок. Предложение планирует нести премьер Финляндии Петери Орпо на заседании Евросовета на следующей неделе. Финн очень беспокойный. Грузинское вино и минералку запретили вывозить в Россию. Это уже мы беспокойные тут с нашей стороны. Под запрет попали вина, лимонады, минеральная вода и кола из Грузии. Уже ввезенную продукцию могут уничтожить. Причина мне непонятна. Боржомку люблю. Ну а теперь придется переходить на какие-нибудь другие там минеральные воды, типа Рычалсу и Псыш. Похоже на слово, представляешь? Если его неразборчиво сказать. Теперь будем только Псыш пить. Псыш.
1: Радио Максимум.
0: Coming up, Spin Doctor, Sto Prince, прямо сейчас Good Charlotte. Dance Floor Anthem.

0: жить. Ноль плюс.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 000 объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 000 рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 000 квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро «Солнцево». Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Fighters Asking for a Friend. В следующем часе гроза микрофона Breaking Benjamin. The Diary of Jane. Oldies but Goldies Van Halen. Panama. Красавчик из очень странных дел Джо Кири с мощнейшим медляком End of Beginning. Классика от Джека Уайта The White Stripes Seven Nation Army. А также Three Doors Down, Verve, Blinky, Pierce the Veil, Rasmus, Bloodhound Gang и не только. Дальше больше.
1: В Москве 6 часов вечера.

Verve Bittersweet Symphony. На мой взгляд, песня могла быть на минуту лучше. Ну, а тем не менее, кому нравится, кому в самый раз. А хронометраж песни 4.09. Но мне кажется, 3.09 было бы прям вот отлично. Кость Санч, добрый вечер. Огненного вам эфира. У нас в семье сегодня праздник. День рождения нашего крутого татуированного папы. Давнейший фанат радио «Максимум» Вовка Сережки. Хоть ему сегодня и исполняется 49, но...

0: Но в душе ему всегда 19. Поздравьте его, пожалуйста, заранее огромное спасибо. Сережка, поздравляем тебя, фейерверк на радио Максимум. Думаю, ты увидишь из своего окна. Знаю, ты рядышком живешь. Евгений пишет. Кой Саныч, таки салям алейкум. Таки валейкум ассалам. Так, первый учебный вечер прошел у студентов, как и у тебя, конечно же, в школе в субботу. Прошел огонь, студентов очень много. Группа большая, 15 человек. Были вчера не все, но все подтянутся рано или поздно. Опоздавшие еще и отожмутся. А так, ребятки хорошие, смышленые, слушали очень-очень хорошо и очень правильно. Потому как люди слушают, можно составить впечатление об их, скажем так... Ну, ладно, не буду бросаться цифрами и бросаться вообще такими понятиями, как IQ. Но, тем не менее, да. Смышленые ребята думают, что получится толк. Это про мой курс ведущих на радио в аудиошколе DJ Groove. Вчера стартануло. Обучение первый день вчера было. Это очное обучение. Как первый учебный? Да, спасибо большое. По грузинским не прям все запретили же, только отдельные 5-6 позиций, которые не прошли сертификацию. Вот так вот. А по новости было похоже на то, что вообще все из Грузии запретили. У меня товарищ пятница, а тот вернулся, привез и прозрачную водичку, и красную настоящую из Саперави. Крутого эфира, жги напалмом. Спасибо большое. Женя, спасибо. Значит, не все так плохо. Даниэль пишет. Кость, привет. Боржоми делают залобни, так что не переживай, я на полном серьезе. Так теперь вообще все хорошо стало. Меня только боржоми из Грузии интересует.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Ну, в смысле, вся Грузия тоже интересует, в принципе. Но не так сильно, как боржоми. А из напитков грузинских только боржоми интересует, и все. Да и то. Знаете, это, когда пчеловод умирает, великие, знающие великие тайны, умирает, подзывает к себе старшего сына, и все думают, сейчас секрет выдаст. Он говорит, все фигня. Ну так, полушепотом перед смертью, если бы не пчелы. Да и пчел фигня, если бы не мед.

0: Реклама.
1: 21 век. Москва. Сумасшедшие ритмы мегаполиса. Шум миллионов голосов и машин. И вдруг...
2: тишина. Только деликатный плеск воды в фонтане. Только шелест листвы в парке у дома. Только негромкие семейные беседы на террасе. Тихое обаяние приватной жизни в клубном доме «Река» на Мосфильмовской. «Донстрой». Проектная декларация на nash.dom.rf.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Down на максимум, it's not my time. Сережа написал: привет, великий ужасный. Здорово, Сережа. Огромное спасибо за поздравление. Передай в ответ приветики, пистолетики Дмитрию Сергеевичу и Анастасии Сергеевне. Все передал. Россия тут удивляет в очередной раз. Заняла второе место в мире по количеству замороженных людей. Это, кстати, Сережа, Вовка, нам с тобой уже надо задуматься. Мы с тобой старые, как бивни мамонта. Я, заметь, сказал не что-то другое мамонта, а бивни. Так вот, нам уже, возможно, надо задуматься о криозаморозке. Уже 109 россиян передали свои тела на криосохранение в надежде на воскрешение в будущем, пишут средства массовой информации. Во всем мире таких людей насчитывается 740, больше всего в США 566 людей, которые хотят проснуться в будущем. Тела содержат в жидком азоте при температуре 196 градусов. Но вопрос, нужны будут эти тела в будущем кому-нибудь, когда и так, в общем, нам грозит перенаселение земного шара? Если Клод и чат GPT не устроят нам Skynet, тогда все будет нормально. И тогда вот эти люди просыпаются. Ну что, я не знаю...

0: как ты, Сереж, готов себя заморозить и проснуться, чтобы тебя разбудил какой-нибудь робот-бендер, который уже открыл свое заведение с блэкджеком и сам знаешь, с чем еще. После короткой рекламы The White Stripes, Seven Nation Army, классика от Джека Уайта и Джо Кири, End of Beginning.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
8: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
9: Шапка, носки, еще шапка.
10: Мам, я на 2 дня еду.
9: Именно.
11: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
12: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
13: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
14: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
15: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
18: То, что я видел, будущее.
19: Фантастическая премьера.
20: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
21: Он перестал быть человеком.
22: Он угрожает уничтожить Землю.
23: Юрий Колокольник. Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
24: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
25: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
26: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
27: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
28: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8499.

0: Джон Кири and the beginning. 18:29, точное московское время. Иван Олегович пишет: добрый день, хотел бы передать привет Сева, Паха и Баха, желаю приятного пути, не забудьте заехать на обед. Пишет Иван: кто же об обеде забывает. Константин Михайлович Кусков пишет: добрый вечер, Константин Александрович, привет, Константин Михайлович. Спасибо за отменный эфир, всегда пожалуйста. По теме, которую вы только что обсуждали, но это как раз фильм «Бегство мистера МакКинли». А вообще, после криозаморозки нельзя разморозить. Будут консервированные колобки, а не личности. Торпор мягче, но тоже пока экспериментально все. Торпор, что такое торпор? Кырпыр, терпыр, мр, или вы... А, я понял, вы, Константин Михайлович, сами после заморозки.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Алло, ну, как там с бизнесом?
3: Что? Вы кому звоните?
2: Твоему бизнесу звоню.
3: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо поднывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верно.

0: ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
0: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
3: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман!
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
5: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
6: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: кто позаботится о вашем музыкальном рационе? Конечно, цифровая платформа «Радио Максимум». В мобильном приложении и на сайте, в умной колонке и смарт-часах. Все самое полезное для вашего музыкального здоровья. Способ применения ежедневно, на комфортной громкости. Без противопоказаний. Реклама.
1: До диплома еще далеко.
2: Зато квартира уже рядом с университетом.
1: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ – ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: жить.
1: Ноль плюс.
2: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
4: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на авито.ру. Возрастное ограничение 12+.
5: Центр управления «Мы дома».
6: Ого! Откуда это небесное тело?
5: Из нашего фитнес-центра.
6: А этот маленький спутник?
7: Из нашей школы.
6: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
8: Мы за ресторан.
6: Тогда начинаю отсчет. 10.
9: Космический 9, центр Москвы, 8. Где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Тук-тук-тук. В Дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября. Кварц-винил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей.

0: за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Домлента».
1: Вейв. Семейный квартал у Москвы-реки и Борисовских прудов. Вейв. Выразительная архитектура и собственный парк на набережной. Здесь есть все для отдыха, спорта, прогулок и яркой жизни. Метро Борисова рядом. Вейв. Живите в особенном месте. А сейчас скидки до 15%. Поймайте свою волну выгоды. Подробнее на lsr.ru. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Cardigans, Нина Персон, Raisin Rewind. Поставил по ошибке айдишку Грэнсона. Хотел, чтобы Нина Персон с вами поздоровалась вот так.
1: Привет, с вами Нина from the Cardigans, and you're listening to Na Radio Maximum.
0: А получилось, дал слово. Дружочку, пирожочку Грэнсону. Ну, тоже забавно вышло.
2: Радио Максимум. Максимум.
0: Этот час запечатывает Пирс ДВЛ. Свежий от них. So far, so fake.
3: So far.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Pierce the Veil, So Far, So Fake. В следующем часе некогда удивишь и всех. Коллаб Aerosmith и Run DMC, Walk This Way. Эпичная Fate No More, Epic. Coldplay, Clocks. Ураганная новинка Daughtry, The Bottom. А также Bush, Gorillaz, Scorpions, Depeche, Linkin, Garbage, Nothing But Thieves и не только. Дальше больше.
1: В Москве 7 часов вечера.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

Gorillaz Feel Good Incorporated. 19.09, точно московское время. Дизайнеры создали устройство, которое может стучать по дереву и успокаивать суеверных людей. Людям плевать придется самим три раза через левое плечо, а стучать может за них устройство. Гаджет «Постучать по дереву» «Knock on wood» изобрели американец Шашватх Сантош и канадец Нитин Элловатингал. Ну, в общем, Раджеш Куттрапали, короче. Один из Америки, другой из Канады. Их устройство работает на расстоянии, подстраховывая людей от неудач. В основе устройства лежит суеверие, которое знаком представителям самых разных культур. Согласно ему, если человек сказал вслух о будущей удаче, нужно постучать по дереву, иначе все вряд ли сложится хорошо. Ну, типа, чтобы не сглазить свою удачу, чтобы не спугнуть. Дизайнеры подумали, что же делать, когда рядом нет деревьев? И изобретение стало ответом на наболевший вопрос. По задумке команды пользователь может зайти в приложуху и попросить... Knock on wood, постучать по дереву за него. Что представляет собой устройство? Это небольшой белый корпус с ярко-красным ремнем. Внутри спрятаны маленькая роботизированная рука и экран. Человеку нужно просто закрепить корпус на стволе дерева где-нибудь, скачать нужный софт и наслаждаться процессом. Экран на корпусе показывает статистику отправленных стуков, а в приложении видно, сколько устройств доступно онлайн и какой из них сработал. По словам Элловатингала, дистанционно стучать по дереву можно и из соседнего дома, и с другой стороны. Потенциальный покупатель может задать следующий вопрос. А если по дереву стучит робот, а не сам человек, работает ли защита от сглаза? Вопрос прям философский, экзистенциальный, можно сказать. Возможно, подобное изобретение усовершенствует старые суеверия или суеверие требует личного действия. Его нельзя делегировать даже умной механической руке. Возможно. Авторы эту философскую часть оставляют зрителю. Ну, то есть, оставляют ее на совесть того человека, который покупает эту приложуху, где-то привязывает вот эту коробочку к дереву или пользуется привязанной коробочкой кем-то другим. Но факт то, что он открывает приложение, стук-стук там через клик, и все нормально. И вроде как не сглазил. Но такая странная штука, которая может, скажем, сделать веру человека в приметы современные. Осовременить вот этот сам. Вот это суеверие осовременить. Теперь суеверный гаджет такой есть. Давайте поговорим про суеверие. Чтобы не сглазить, тема вечернего эфира «Полезный Михайлов» на Радио Максимум. Уверены, что оставленная на ночь на рабочем столе кружка с чаем или кофе к беде? Ваш счастливый день, четверг, 12-е. А может быть, вы боитесь наступать на линию между двумя тротуарными плитками? Ну, кто из нас в детстве не прыгал от плитки до плитки? Наступишь на линию, и все. Ну, собственно, зачатки, детские зачатки ОКР уже тогда в нас просыпались. Но это то же самое, что надо перепрыгнуть с кровати на кровать, не наступить на ковер, потому что ковер — это лава, и ты сгоришь. Ну, я сейчас не про детские приметы, а про ваши личные приметы. У каждого из вас, я уверен, есть свои суеверия. Уверен, есть суеверия. Ведущий тавтология. Диджей-тавтолог в эфире «Максимум». Так вот, рассказывайте о своих личных приметах или своих личных персональных или семейных суевериях или суевериях, которые бытуют в вашем офисе, на работе. Рассказывайте о ваших самых необычных внутренних.

0: утриковых приметах, суевериях, пишите их на максимум на номер 8-926-007-1037, 8-926-007-1037 и в официальный канал Радио Максимум в Максе. Пишите лучшие сообщения, зачитаю в эфире, эфир будет прям огонь. Ну, должен быть. Тьфу-тьфу-тьфу.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: Coming up, коллаба Aerosmith и Run DMC, Walk This Way, прямо сейчас Orson. Ain't no party.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Волна роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Оффер телеком. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито работе 12+.
10: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
16: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
17: Начните с легкого старта.

0: программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75 плюс от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75 плюс в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на чанган.авто.ру. Не оферта. Предложение ограничено.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Nothing But Thieves, Evolution на максимум. 19 часов 32 минуты, точное московское время. Сегодня говорим про ваши личные приметы. Или семейные, или приметы на вашем предприятии, где вы работаете, или офисные. Суеверия. Какие-то очень кастомные, очень личные. Татьяна Ибатова пишет нам: «Ха, периодически всплывает что-то такое. Нет-нет, да и перепрыгнешь через трещину на асфальте. Но обязательно нужно наступить на ногу в ответ, чтобы не поссориться. Всем хорошего вечера, Костя, легкого эфира». Спасибо большое, Татьяна. Алексей Коростелкин пишет: «Привет из Орла. У меня есть странная традиция целовать свою машину в логотип». БМВ, наверное. «После того, как приехал вечером домой, еще благодарить за то, что дала съездить куда хотела, желать ей спокойной ночи». Такой оберег от поломок. Класс. Алексей Волигов пишет: «О, какая тема обширная. Из моей

0: дичи еще с детства. Не наступать на люк от колодцев. Если наступил, то нужно затереться, то есть потереть себя по пузу. Косые взгляды прохожих гарантированы, но карма спасена. Не проходить под опорами электропередачи, стоящими буквой «Л». Считали, что это чертовы врата. Татьяна пишет, из моего детства надо, если наступила на люк, постучать по спине и сказать раз, два, три, по колодцам не ходи. Виктор, занимаюсь ремонтом. Так вот, перед началом работ никогда, никогда не говорить. Да там все просто, палка, веревка. Потому что всегда после этих слов начинается полная задница. Так, значит, у нас в эфире сейчас рекламочка. Потом мой любимый трек Scorpions, не скажу какой. Потом Chemical Brothers, Galvanize, классика. А вот потом полная задница. Поймете, о чем я.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Шапка, носки, еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
6: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
7: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюмовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City и на сайте havail.ru. 13+.
9: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Торабика
1: капучино. Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Chemical Brothers, Going Eyes.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Говорим сегодня о наших персональных приметах. Самые необычные ваши внутриковые кастомные приметы и суеверия. В вашей семье, у вас лично или в вашем офисе. Катюша Ковалева прекрасно пишет. Привет, Константин. Здорово, Катюша. Спасибо за нескучный вечер. Спасибо за спасибо. У меня не суеверие, скорее психосоматика. Всегда перед долгожданной поездкой чесались стопы. Ёжик, пойди помойся. Если знаком такой анекдот. Не знаком. Зато у меня всегда суперудачный день в пятницу 13-го. Станислав Риттер пишет. Хай максимальным. Здорово, Станислав. Если на одометре увижу число 666, то будет поломка авто. Если в эфире максимум попадаю на композицию Highway to Hell, то будет ДТП. Не сильное, но это единственный момент, когда переключаю станцию. Это суеверие появилось после того, как на одометре было 200... Короче, там 2666, не силеное в дробях. В общем, там было в числе прочего 3 шестерки. Играла песня Highway to Hell, и я влетел в ДТП. Так, ну ладно, ну сейчас-то все ок. Дмитрий Громаковский пишет нам. Константин, пламенный вам рок, привет из Нижнего Тагила. Привет, Нижний Тагил, привет, Дмитрий. Бывшая девушка научила параллельно прикусывать кончики языка, когда стучишь по дереву. Очень нравится ваше вечернее шоу, только они спасают. Работаю в такси, вчера был трындец с такси-программой, сегодня получше, слава богу, всем добро. Еще примет у некоторых таксистов первыми полученными купюрами за смену провести по торпеде авто и козырьку. Я так не делаю, так как катаю... Все по безналу. Откуда комар в студии, блин? Нифига себе, вертолет прилетел. Холодно же. Плюс 11 за бортом. Октябрь, блин. Спать пора.

0: максимум. Реклама.
1: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «Заверейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: жить.
1: 0+. Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится, и жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте «Мой гектар.ру». Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. «Мой гектар.ру».
4: Скидка!
5: Скидка!
4: Многоэтажная!
5: Многоэтажная! Многоэтажная!
4: Рассрочка!
5: Рассрочка! Рассрочка!
4: Беспроцентная!
5: Беспроцентная!
6: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
7: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Тодри The Bottom. В следующем часе вас ждут настоящие киллеры, которым вас заказал мистер Брайтсайд. В рубрике песни «Не кстати» The Cure, Friday I'm in Love. Крутейший мега-хит от Limp Bizkit Break Stuff. Новая Pretty Reckless For I'm Dead. И не только, дальше больше.
1: В Москве 8 часов вечера.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Approach Last Resort. Спасибо, Джекоби Шедикс и команда. Сегодня говорим про ваши кастомные приметы, про ваши самые необычные семейные, личные или офисные внутриковые приметы и суеверия. Пишите о своих приметах на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137 и в официальный канал Радио Максимум в Максе. Анастасия Кубышина из Бельгии пишет: «Привет, кот, здорово, Настя». Или Стейси: «Если дома в Подольске падает вилка, 100% придет сосед дядя Саша». Забой запишет: «С пожеланием здоровья всем ребятам. У меня Манечка». А с пожеланием здоровья вам, ребят. Спасибо большое, взаимно. «У меня Манечка на числа 2-4-6. Почему-то стараюсь их избегать. Вроде уже 54 годика, а четверочку не избежал. А реально не могу побороть эту странность. Допустим, если надо купить в магазине 6 видов продуктов, то куплю что-нибудь в довесок, чтобы 7 было. Пятерок вам побольше, что со Стеллой и Европа-Азия». Непонятненько в конце, но ладно. За что купил, зато продал. Я, кстати, всегда думал, что цифра 3 приносит удачу. Там 3 раза плюнуть, там вот эта цифра 3 в русских сказках и вообще в мифологии, троединство вот это вот наше религиозное. Думал, что троечка моя цифра, и всегда все делал 3 раза. А потом узнал, что мое число 2, и поэтому с 3 все сократилось до 2. Пиджей пишет: «Привет, легенда, хорошего эфира». Здорово, Пиджей. «Привет слушателям. У меня теперь есть суеверие. Не пили сук, на котором сидишь. Это к сломанным ребрам. Пилил сук на высоте 5 метров. Пилил с лестницы. Смотрю и думаю, он же упадет и выбьет из-под меня лестницу. Я упаду. Но ничего лучше не придумал и отпилил. Естественно, он, падая, вышибает лестницу. Я как не пытался взлететь, как не размахивал крыльями, спланировал четко на этот сук. Он, к слову, сантиметров 30 в диаметре. Ну и минус 3 ребра. Обладатель премии Дарвина Павел Жестков. Паш, привет, рад видеть весточку от тебя. Мощная история, прям огонь. Передай, пожалуйста, привет моему сыну Даниславу, чтобы он так не делал». Хорошо. Данислав, двойное имя, хитро вообще на самом деле, Паш. Тебя Паша назвали, и вот Павел, Паша, ну, в общем, один вариант. А у Данислава два варианта там, даже больше. Можно Дани назвать парня, можно Славой, можно «больше так не делай», можно «дверь закрой».
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: Coming up for Fighters Breakout. Прямо сейчас очень своеобразный женский коллектив, Wet Leg называется. Catch these fists.

Foo Fighters, Breakout на Радио Максимум. Сегодня мы говорим о случаях, когда мы, может быть, поверили в какую-то примету, о наших кастомных суевериях. А пишет Аня: я пожалуй с подружкам, что долго нет, так сразу приезжает. Алекс Горох пишет: хай, здорово. Останавливаюсь, когда пробежала черная кошка. Жду, когда кто-то пройдет. Однажды на грунтовой дороге час простоял. Также в детском саду смотрели на...

0: На завтрак кружки, на завтрак кружки снизу. Если у тебя печать с оленем красного цвета, то ты в этот день лидер группы. Прикольно. Александр В. пишет: «Привет, Саша. Не сажусь новогоднюю ночь за руль. 4 раза рулил, и потом каждый раз проблемы с авто по нарастающей. Прокол колеса в первый раз до почти тотала в 4-й. В детстве, чтобы автобус приехал быстрее, мысленно пел гимн России», Артем Васильев пишет. Эту привычку пора вспоминать. Анна пишет: «Никогда не говорить, не забыть бы, 100 пудов забуду». И начиная работать, действительно, не надо говорить, даже думать, сейчас я быстренько будешь ковыряться до морковкиных заговен. Морковкиных заговен, заговен, заговен, морковкиных. Не знаю, что это, надеюсь, я в эфире не ругнулся. Роскомнадзор, простите, что было написано, то прочитал. Tears for Fears после рекламы.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает.
6: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
7: Начните с легкого старта с программы Changan Light. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Changan стартуете вы. Changan. Инжиниринг эмоций.
8: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Changan Юникей в комплектации Комфорт. Changan CS75+, в комплектации Комфорт. Changan Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
9: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
10: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
12: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
13: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
14: Топ покупок месяца.
15: Амода C5. Добавить стиля.
16: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
17: Амода C7. Собрать все взгляды.
18: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: Пароль ВТБ для бизнеса.
3: Проходите.
20: Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
21: А второе?
20: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей.

0: и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Тейлор Момс и The Pretty Reckless, свежая Foreign Death. 20.32, точно московское. Говорим сегодня про наши личные, персональные, интересные приметы и про наши кастомные суеверия. Прекрасный АЗ пишет: «Привет, самый огненный ведущий лучшего радио». Привет, спасибо большое, привет. У меня традиционный привет Илье и моей начальнице Жене. В моей личной номинации «Лучший коллега 2026 года» они уверенно делят первое место. Всем легкого понедельника. Привет, спасибо большое, приветики передал. Юлия прекрасная из Санкт-Петербурга пишет: «Кость, привет». Привет, Юлия. Добрейшего понедельника, спасибо взаимно. У нас есть семейная примета, скорее привычка. Перед долгим отъездом обязательно посидеть всем вместе в одном помещении буквально перед выходом. Пробежаться мысленно, не забыл ли кто чего важного. Это, кстати, примет, который имеет корни здравого смысла. Потому что перед дорогой, когда ты запыхавшийся, там, вспоминаешь, чего забыл, чего нет, и надо уже выбегать, нужна минутка спокойная прямо для того, чтобы собраться с мыслями и подумать о том, взял ли ты все самое важное. То есть там паспорт, загран, там, не знаю, билет, там, что-то еще и что-то еще. Что-то вот прям вот самое-самое важное. Не забыл ли ты там передать кому-то ключи от гаража с твоей машины или с твоей машины, или все, ну, вот какие-то такие важные мелочи. Они могут забыться в предпоездковой, как так назвать, да, предотпускной суете или предкомандировочной, и вот посидеть на дорожку — это резонно. Я вспоминаю мою маму, которая, в общем-то, полна суеверий, которые ей достались, наверное, от ее мамы. Только немного, я не знаю, у кого-то есть такие. Не мести.

0: от порога. Мести мусор всегда, если веником, надо только к порогу. Нельзя мусор выбрасывать вечером. Только днем. Мама, положи ведро, я все вижу.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама. Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
6: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
8: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО – сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: The Killers, Mr. Brightside.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Говорим сегодня про кастомные приметы, приметы из какой-то области, либо ваши личные суеверия, либо семейные, либо у вас в офисе. Елена пишет нам: работаю на скорой, нам нельзя желать спокойной ночи или смены, иначе смена будет же. Илья Можай пишет: привет, Костян Саныч. Примет у меня следующий. Как только люди, которые...

0: которые от меня чего-то хотели и получили, сливаются от меня всевозможными способами. Грустная примета, но имеет место быть. Илья Сергеев пишет: «Примет, при работе на скорой нельзя». Ага, то что вот написал об этом Елена. Илья подтверждает, пишет: «Примет, при работе на скорой нельзя желать хорошей смены, либо легкой смены. В любом ночи окажется бессонной и с какой-либо же. Фельдшер СМП». Евгений пишет: «Я сама себе придумываю приметы, мол, если выпью воду ровно за 10 глотков, то завтра не будет дождя. Если что-то сделаю, то будет вот так». Ну, помните вот эти дурацкие приметы, там, если раздавил лягушку, там будет дождь или еще что-то вот такое. Тори Локи пишет нам: «Костя, доброго тебе максимального. Привет, Тори Локи, спасибо большое. Отличного настроения эфира по теме. В давние-давние времена, в далекой-далекой галактике, ты же себя взяла привычку давать имена любой технике в доме. Откуда взяла, не знаю. Зачем? А вот когда ломается, начинаю ругать, типа: Жужик, это робот-пылесос. Ты офигел? Быстро пришел в чувство. И самое интересное, работает после этого. А вот когда имя не приходит на ум, быстро ломается. Сама придумала эту примету, сама мучаюсь, да и справки вроде нет. Пысы, всем добра и любви. Взаимно».
1: Радио «Максимум».
0: Наслаждаемся голосом и шармом Дебры Харри. Блонди, Heart of Glass.

0: Реклама.
1: До диплома еще далеко.
2: Зато квартира уже рядом с университетом.
1: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: жить.
1: Ноль плюс. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Global Tech Forum. Цифровая трансформация бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Цифровизация управления персоналом, маркетинга и продаж клиентского сервиса. Индустриальная роботизация. Кибербезопасность. Облачные технологии. 150 спикеров. 3000 участников. 16 октября. Кластер Ломоносов. Регистрируйся на сайте globaltechforum.ru. Технологический партнер «Радио Максимум». 18+. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Новое от Rolling Stones In the Stars. 20:59. Сегодня мы говорили про приметы. Михалыч пишет: ага, сейчас я все приметы расскажу, они не исполнятся. Андрей Валерьевич пишет: Костя, привет, огненного эфира. Спасибо, Андрей Валерьевич. Я считаю, что самая плохая примета — это верить в примету. У меня такой принцип, работает всегда. Олег пишет: привет, Костя, все эти приметы и суеверия — бред полный. Пришли к нам из язычества. У меня паспорт получен в пятницу 13-го с 666 на конце. И живу, не парюсь. Ну, вы, главное, никому не показывайте то, где у вас 666. Верить надо в себя и в Бога, пишет нам Олег. А в какого из? Вопрос. Кстати, в язычестве тоже были свои боги и много церковных примет и праздников оттуда. Актуальная религия очень крепкая, очень долгая. Но, возможно, на смену придет другая. Вы, Олег, переобуетесь или останетесь староверым-язычником по меркам новой религии? Так, мне пора домой. До завтра. В следующем часе в рубрике «Непонятно зачем», но про дождик. Garbage, I'm only happy when it rains. Классика от Metallica, Enter Sandman. Костя для ворона от Nickelback. Коробочка в виде сердца от Nirvana, Harp Shaped Box. И много другого. Также не забывайте о том, что сегодня в 23:00 на Радио Максимум программа про самый тяжелый, самый ржавый, самый громкий, самый трушный металлический музон Heavy Mando от Сергея Хоббита. Я, искренне ваш Михайлов, прощаюсь до 5 вечера по московскому. Пока.
1: Костя, спасибо. Вы мне вернули этот мир.
2: Костя Михайлов на Радио Максимум. В Москве 9:00 вечера.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов. Спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Вопросов много.
1: Сколько улетающих птиц ты проводишь этой осенью?
0: Сколько денег ты потратишь, пойдя в магазин за хлебом?
1: Сколько раз ты многозначительно вздохнешь и посмотришь на опавшую листву?
0: Ответ один.
2: Максимум!
3: Да!
2: Максимум!
1: Да!
2: Максимум!
1: Да!

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+ от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS75+ в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.

0: Ну, доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
4: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
5: То, что я видел, будущее.
6: Фантастическая премьера.
7: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
8: Он перестал быть человеком.
9: Он угрожает уничтожить Землю.
10: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
11: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
12: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
13: До 18 октября фонд «Жизнь как чудо» и «Автору» проводят акцию «Папы рулят». Папы собирают 6 миллионов рублей на перелеты детей с заболеваниями печени в Москву на жизненно важное обследование. Поддержать их можно на сайте papyrulet.rf. Информационный партнер «Радио Максимум». 0+.
14: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Неделя с группой Blue October. На радио Максимум. Максимум. Двойной альбом «Spinning the Truth Around» был порожден двумя важными событиями. Пандемией ковида, когда вокалист Джастин Фёрстенфельд неделю за неделей превращал вынужденное ничего не деланье в творческий процесс. А также личностным кризисом Джастина и его проблемами в отношениях. Первая часть дилогии увидела свет осенью 2020 года, а продолжение — ровно через год. По словам вокалиста, группа ощущала, что находится на пике своего мастерства и гордилась своим новым творением. Даем слово Джастину.
1: Этот альбом — история расставания двух людей. Если люди сначала любят друг друга, а потом оба понимают, что разлюбили, это нормально. Это история о любовных отношениях, которые поменялись, когда разрушался мир вокруг. Ни у кого не было никакой инструкции на такой случай. Нет необходимости рвать отношения и переключаться на взаимную ненависть. Ведь жизнь так коротка, и в ней есть любовь.
0: В основу альбома легла история самого Джастина. Он развелся со своей супругой Сарой, с которой прожил 10 лет, и стал отцом двух детей. Однако они нашли способ остаться в добрых отношениях друг с другом.
1: Blue October. Down He Waiting.

часе ты услышишь The Rasmus. Black Sabbath. Linkin Park. I try to

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
4: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: До 18 октября фонд «Жизнь как чудо» и «Автору» проводят акцию «Папы рулят». Папы собирают 6 миллионов рублей на перелеты детей с заболеваниями печени в Москву на жизненно важное обследование. По

поддержать их можно на сайте papyrulet.rf. Информационный партнер «Радио Максимум». 0+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей Хоббит, и это программа Heavy Monday. Твоя доза свежего металла в начале трудовой недели. Каждый понедельник в 23.00 на радио Максимум. Не пропускай это событие никогда. Сегодня у нас тут отличный набор треков. Чего только нету. И Villain of the Story, и Breaking Benjamin, и Of Sulfur, и даже Wage War. Короче, садитесь поудобнее. Начнем мы сегодня с группы Novelist с треком Ravage.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Это был парижский квинтет «Навелис» и сингл «Ravage». Между прочим, первый их релиз после альбома «Кода» 2025 года. А дальше у нас еще много новинок в одноименной рубрике.
1: Heavy Monday. На радио «Максимум». «Максимум».
0: Вы не поверите, All Shall Perish вернулись с новым синглом «Без King, Без Gods». Это не просто трек, а целое событие для всей дедкор-сцены. Дело в том, что Эдди Эрмидо вернулся на вокал. Он все это время пел в группе Suicide Silence, напоминаю. Вместе с синглом группа запустила кикстартер-кампанию для финансирования своего первого за 15 лет альбома. Цель — собрать $75 000. Уж не знаю, соберут они их или нет, но три чилу мы сейчас точно послушаем. Итак, All Shall Perish, «Без King,

0: Это был Шел Пэриш без Kings, без Gods. Первый трек с Эдирмидой за более чем 10 лет. А дальше по графику группа Wage War.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Wage War анонсировали новый альбом Landfall и выпустили заглавный трек с него. Альбом, кстати, выйдет уже 9 октября. Ну а песня, по словам группы, о неминуемой опасности, осознании того, что мы особо никогда не контролируем ситуацию. Итак, это рубрика новинки и свежак от Wage War Landfall.

0: этого Revenge World and Fall. Новый одноименный альбом выйдет 9 октября. А дальше по графику новые песни от Polaris.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Австралийские металкорщики Polaris вернулись с первой новой музыкой за 3 года – синглом «Without You». Трек посвящен памяти гитариста Райана Сью, который скончался в 2023-м. Группа заявляет, что никогда не думала, что у них будет причина написать эту песню. Но 3 года спустя они все еще пытаются осмыслить эту невыразимую трагедию. Итак, это Polaris «Without You».

0: максимум.
1: Группа Deliverance вернулась с новым треком Headlight Lullaby, который продолжает их сотрудничество с вокалистом Джексоном Роузом. Это уже не первый их совместный опыт. Роуз появлялся на всех треках их EP The Wicked Were Capable Of и войдет в грядущий EP It Lured Me To Her, релиз которого запланирован на 13 октября. Давайте послушаем, что у них получилось.

0: Это были Deliverance, Headlight Lullaby в рубрике «Новинки». Дальше по графику свежак от Resolve.
1: Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: До 18 октября фонд «Жизнь как человек»

0: Чудо и Автору проводят акцию «Папы рулят». Папы собирают 6 миллионов рублей на перелеты детей с заболеваниями печени в Москву на жизненно важное обследование. Поддержать их можно на сайте papyrulyat.rf. Информационный партнер «Радио Максимум». 0+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
4: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
5: Группа Resolve выпустила новый трек «Spread My Ashes Into Space». Это не просто сингл. Это заглавный трек и их первый предвестник третьего студийного альбома, который выйдет 15 января 2027-го. По словам группы, «Spread My Ashes Into Space» — это песня о побеге от реальности. Ну а что касается музла, если судить по этому треку, то новый альбом Resolve обещает быть невероятно мощным и искренним. Давайте послушаем, что у них получилось. Итак, это Resolve, «Spread My Ashes Into Space».

0: максимум.
1: Металкорщики из Миннесоты Will End of the Story выпустили сингл Seduction. Трек стал частью их нового альбома Convergence to Minds in One, который вы можете найти в сети. Группа описывает эту пластинку как самую личную, кинематографичную и неумолимую в своей карьере. Давайте послушаем, что у них получилось. Итак, это Will End of the Story, Seduction.

0: радио «Максимум». «Максимум».
1: Сегодня в рубрике «Русские тяжеловесы» камбэк Егора Ярушина и его группа «Марина». Да еще и с невероятным челом на вокале. Зовут его Си Джей Макрири, и поет он в «Mortal Disfigurement». Ну а новый трек этих ребят называется «Separate». Давайте послушаем, что у них получилось.

Это были Марина Separate, фит Сержей Макрири из группы Immortal Disfigurement. А у нас дальше по графику прекрасная половина металла.

0: максимум.
1: Британские альтернативные металлисты Defenses объединились с легендарным вокалистом Skindred Бенджи Уэббом для трека More of Us. Выделяются они, кстати, своей вокалисткой Черри Дьюсбери. Именно поэтому они попали в рубрику «Прекрасная половина металла». Давайте послушаем, что у них там получилось. Итак, это Defenses, More of Us. Gotta get-

0: Это были Defenses Moral Pass в рубрике «Прекрасная половина металла» программы Heavy Monday. Дальше у нас старая добрая альтернатива.
1: Heavy Monday. На радио «Максимум». «Максимум».
0: Сегодня в рубрике «Старая добрая альтернатива» группа Stain с треком «Mud Show» из их второго альбома «Dysfunction» 1999 года. Представлять, как давно это было. «Mud Show» — это не просто грязевая лопата. Как признался сам Аарон Льюис, это сленговое выражение, которое ему когда-то рассказали. Он нашел его настолько забавным, что решил использовать как название для песни. Хотя к ее смыслу оно не имеет никакого отношения. Вот такой вот творческий подход. Итак, это Stain, «Mud Show» в рубрике «Старая добрая альтернатива». Yeah.

0: Это были Stained, Mud Shovel в рубрике «Старая добрая альтернатива». Ну а дальше по графику «Отцы металла».
1: Heavy Monday. На радио «Максимум». «Максимум».
0: Сегодня в рубрике «Отцы металла» трек Оззи «Мистер Кроули». Это краеугольный камень сольной карьеры Оззи Осборна, одна из величайших композиций в истории хэви-метала. Выпущенная в 1980 году на легендарном дебютном альбоме «Blizzard of Oz», она стала манифестом его освобождения от атаков Black Sabbath и, по сути, заявила о рождении нового, еще более мрачного и амбициозного Оззи. Давайте-ка ее послушаем. Итак, это Оззи Осборн, «Мистер Кроули».

0: Это был Оззи Осборн, мистер Кроули в рубрике «Отцы металла» программы «Heavy Monday». Ну а дальше самый мощный и забористый металл в рубрике «За гранью».
1: «Heavy Monday» на радио «Максимум». «Максимум».
0: Сегодня в рубрике «За гранью» мощнейший кавер. Хотя это не просто кавер, а дань уважения титанам, которые во многом определили звучание всей тяжелой музыки. Речь пойдет о группе Of Sulphur и их версии легендарного трека Slayer Disciple. Поводом послужило 25-летие со дня выхода 9-го студийного альбома Slayer God Hates Us All. Этот альбом стал знаковым для целого поколения металлистов. Disciple — это второй трек с этого альбома. И, по сути, единственная песня, которую Slayer регулярно играют вживую с этой пластинки до сих пор. Давайте послушаем этот кавер. Итак,

Сегодня в рубрике «Перед сном» группа Against the Currents, которая решила записать первый полноформатный альбом за 8 лет. Называется он «Till Death and Back» и выйдет 30 октября. В честь этого Against the Currents выпустили новый трек «Протеже», который мы сейчас с вами в рубрике «Перед сном» и послушаем.

Это были Against the Currents, Протеже в рубрике «Перед сном» программы Heavy Monday. Дальше по графику ваш сон. Ну а новинка, как обычно, в понедельник в 23.00. Меня зовут Сергей Хоббит, и я желаю вам отличной трудовой недели. Услышимся. Всем метал!

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
3: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо подмывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: В Москве 2 часа ночи.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.